0: эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок радио «Овози Тоджик». Сегодня для вас будут работать звукорежиссеры эфира Алишер Ширалиев и ведущие программы я, Тахмина Амонова и Ухилой Анвари. Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события. В этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
3: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
2: Встреча заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибека Каландара с главой представительства Японского агентства международного сотрудничества. Обсуждено двухстороннее сотрудничество между Таджикистаном и Пакистаном в области управления водными ресурсами. Израиль атаковал полицейский пост в Газе. Погибли 2 человека. На Казан форума обсудят влияние искусственного интеллекта на будущее международной журналистики. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. 7 мая состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибека Каландара с главой представительства Японского агентства международного сотрудничества в Республике Таджикистан Сейджу Имаи в связи с завершением его деятельности в Республике Таджикистан. Также на встрече был представлен вновь назначенный глава представительства в Республике Таджикистан господин Йошимаса Такимура. В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы таджикско-японского взаимодействия в этом контексте. Была отмечена устойчивая динамика сотрудничества между правительством Республики Таджикистан и Японским агентством международного сотрудничества в социально-экономической и культурно-гуманитарной областях. Чрезвычайный полномоченный посол Республики Таджикистан в Пакистане Юсуф Шариф Зода встретился с генеральным директором Совета по исследованию водных ресурсов Пакистана доктором Хивзой Рашид. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Исламской Республике Пакистан, в ходе встречи стороны обсудили вопрос расширения двухстороннего сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном в сферах управления водными ресурсами, улучшения качества воды, научных исследований, обмена опытом между отраслевыми специалистами. Также была подчеркнута важность укрепления институционального сотрудничества и развития совместных научно-исследовательских проектов. Посол Республики Таджикистан пригласил доктора Хивзу Рашид принять участие в 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, который состоится с 25 по 28 мая 2026 года в городе Душанбе. Стороны выразили уверенность в том, что результаты встречи будут способствовать дальнейшему укреплению двухстороннего сотрудничества в области водных ресурсов и устойчивого развития природных ресурсов. В городе Душанбе председатель правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан Амонатбанк Алиджон Салимзода встретился с руководителем рабочей группы Международного валютного фонда Мэтью Гернер. Об этом сообщили в Амонатбанке. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, перспективы банка, финансовые результаты за 2025 год, платежеспособность, участие в акционных государственных ценных бумаг, развитие валютного рынка, увеличение объема кредитов, клиентов, макропруденциональные нормы. В завершение встречи стороны выразили удовлетворение и заявили, что с учетом взаимных интересов будут развивать двухстороннее финансовое сотрудничество. Таджикистане запускает проект, который позволит предприятиям самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией и излишки направлять на энергосистему. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям управления государственным имуществом Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан и общество с ограниченной ответственностью РУФТО подписали инвестиционное соглашение по проекту оснащения предприятий и других потребителей энергии солнечными панелями Республики Таджикистан общей мощностью 2000 мегаватт. Инициатива будет способствовать снижению нагрузки на электрические сети, повышению эффективности использования энергии и увеличению экспортного потенциала страны. Уважаемые радиослушатели, ну а теперь перейдем к зарубежным новостям. В результате удара израильской армии по полицейскому контрольно-пропускному пункту в секторе Газа, по предварительным данным, погибли 2 человека. Министерство внутренних дел Палестины сообщило, что военные нанесли удар по посту сил безопасности в районе Ансар на западе города Газа. В заявлении отмечается, что в результате атаки есть погибшие и раненые. По данным палестинского агентства ВАФО, удар по району был нанесен с использованием беспилотника. В результате атаки погибли 2 человека, еще один получил тяжелое ранение. Вопросы влияния искусственного интеллекта, цифровой трансформации, международного сотрудничества обсудят участники медиафорума, который пройдет в рамках 17-го Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казан-форум». В форуме примут участие представители международных организаций, государственных и финансовых структур, дипломатического корпуса, политики, инвесторы и бизнесмены. Медиафорум объединит журналистов, блогеров и руководителей СМИ из разных стран с целью обсуждения актуальных тенденций в секторе, практических решений, перспектив сотрудничества в будущем. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: Обзор злободневных тем. Новости культуры и искусства.
1: 105.4 FM. Радио Оазис-Тюджик. В информационном пространстве Фарфорского района.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Сейчас наша очередная рубрика «День в истории». Каким был день 8 мая? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем.
3: День в истории. Самые значимые события мирового календаря. В русском блоке радио «Оазис-Тюджик».

0: 8 мая отмечается День работающих матерей. Также 8 мая отмечается Международный день Красного Креста и Красного полумесяца. Также сегодня отмечают День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в России. Сегодня в Республике Корея отмечается День матери. События Таджикистана. 8 мая 2014 года в Душанбе состоялись политические консультации между Министерствами иностранных дел Таджикистана и Индии. 8 мая 2017 года в Душанбе с целью предотвращения распространения защиты здоровья населения, особенно молодежи, было сожжено более 300 килограммов наркотиков. 8 мая 2018 года в Душанбе были обсуждены важные вопросы развития сотрудничества Таджикистана и Кореи. 8 мая 2023 года в Душанбе состоялось первое заседание делового совета Таджикистана и Туркменистана, бизнес-форум и выставка. Знаменательные события 8 мая. 8 и 9 мая – дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне, которую провозгласила Генассамблея ООН. ООН предложила всем государствам-членам отмечать один из этих дней или оба дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. Цель – объединить усилия в борьбе с новыми вызовами и сделать все возможное для урегулирования всех споров мирными средствами и таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность. Сегодня Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца, который учрежден в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и гуманиста Жана Энри Дюнана. В середине 19 века по его инициативе впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражения. В 1863 году по его же инициативе была созвана конференция, положившая начало Международному комитету Красного Креста. В настоящее время сотрудники и добровольцы Красного Креста и Красного полумесяца работают практически во всех странах мира и используют возможность призвать людей к усилению гуманитарной деятельности в поддержку наиболее уязвимых слоев населения и жертв различных аварий, катастроф, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов.
1: День в истории. Самые значимые события мирового календаря в русском блоке радио Овози Тоджик.
0: Уважаемые радиослушатели, вот таким был день 8 мая. Такие события происходили в этот день в разные годы.

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: Зарубежное радио с национальными интересами. Овозы Тоджик в информационном пространстве.
2: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозы Тоджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Фадум Укимея, с рубрикой новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Делегация Всемирного банка примет участие в 4-й международной конференции высокого уровня по воде в Душанбе. Узбекистан и Австрия договорились расширить сотрудничество в экономике и сфере безопасности. Кыргызстан и Черногория усиливают деловое партнерство с акцентом на туризм. Правительство Казахстана уйдет в отставку в этом году. В США основана ассоциация для развития туркмен-американского бизнеса. А теперь к основным новостям. Министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума встретился с Душанбе с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором Всемирного банка по устойчивому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Самихом Бахбей. Как сообщили в министерстве, в ходе беседы была высоко оценена роль международных партнеров в продвижении глобальных инициатив Республики Таджикистан в водной сфере. Собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением двустороннего сотрудничества в области водных ресурсов, реализацией совместных проектов, укреплением отраслевой инфраструктуры и внедрением цифровых технологий в управление водными ресурсами, модернизацией и обновлением инфраструктуры водоснабжения. Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан пригласил делегацию Всемирного банка принять активное участие в работе 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 мая провел встречу с делегацией Австрии во главе с федеральным министром европейских и иностранных дел Биатой Майнл Райзингером и федеральным министром внутренних дел Герхардом Карнером. Было отмечено, что за последние годы товарооборот между двумя странами вырос 3 раза. Одним из ключевых событий визита стал совместный бизнес-форум, по итогам которого были подписаны соглашения в области налогообложения, дипломатической службы и регулирования трудовой миграции. Стороны также подтвердили готовность к дальнейшему развитию межправительственного сотрудничества и укреплению инвестиционного партнерства. Особое внимание на встрече уделили вопросам региональной безопасности. Узбекистан и Австрия договорились наладить постоянный обмен информацией в борьбе с киберпреступностью, терроризмом, наркотрафиком и торговлей людьми. В рамках рабочего визита в Подгорицу президент торгово-промышленной палаты Тимир Сариев провел ряд двусторонних встреч с государственными и бизнес-структурами Черногории. Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Кыргызской республики. Тимир Сариев провел переговоры с вице-президентом торгово-промышленной палаты Черногории Павле Радовановичем и директором департамента международного сотрудничества Душаном Радоничем. По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве между палатами двух стран. Стороны договорились развивать взаимодействие в сфере предпринимательства с особым акцентом на туризм, а также рассмотреть возможности организации стажировок для кыргызстанских специалистов. Отмечено, что туристическая отрасль в Черногории формирует более 30% ВВП, что открывает значительный потенциал для обмена опытом. С министром туризма Черногории Симонидой Кордич, глава торгово-промышленной палаты Кыргызской республики, обсудил перспективы расширения сотрудничества, а также участие кыргызской стороны в международном туристическом форуме под эгидой ООН, который состоится в октябре этого года. Правительство Казахстана сложит полномочия перед вновь избранным Курултаем, когда новая конституция вступит в силу. Об этом было упомянуто на совместном заседании палат парламента, которое проходит в Астане, передает корреспондент Тенгри Ньюс. Депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении проект конституционного закона о президенте, который закрепляет полномочия и вице-президента. Во время обсуждения документа сенатор Бекболат Арынбеков напомнил, что по новой конституции правительство должно будет сложить полномочия перед вновь избранным Курултаем. Глава Министерства юстиции Ерлан Сарсембаев напомнил, что вице-президент не будет управлять отдельным органом. Внедрение института вице-президента в целом обеспечивает устойчивую и системную работу. Вице-президент не будет управлять индивидуальным государственным органом, но он выступает от имени президента. И учитывая эту позицию перед вновь избранным президентом, сложение новых полномочий не считается необходимым, сказал Сарсембаев. Напомним, что новая конституция, принятая на республиканском референдуме 15 марта, вступит в силу 1 июля этого года. Выборы в

предпринимателями двух стран. Участники представили свою деловую деятельность, изучили возможности для сотрудничества и обменялись практическим опытом ведения бизнеса в Туркменистане и США. В ходе мероприятия также прошла сессия делового нетворкинга и церемония награждения, на которой отметили выдающихся туркмен-американских предпринимателей за вклад в развитие деловых связей между двумя странами. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Oasis Tojik 105.5 FM. 105.5 FM.

0: Новости спорта на канале Овози Тоджик.
1: Юношеская сборная Таджикистана по футболу успешно стартовала на Кубке Азии 2026 в Саудовской Аравии. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, наша команда под руководством Далера Кайосова в первом туре группового этапа одержала победу над сборной Таиланда со счетом 2-0. В следующем туре, который состоится в субботу, 9 мая, юношеская сборная Таджикистана сыграет со сверстниками из Мьянмы. 25 мая во всем мире официально отмечается Всемирный день футбола. Праздник, который получил международный статус сравнительно недавно, но уже стал значимым событием для миллионов болельщиков. В Таджикистане Всемирный день футбола будут отмечаться масштабно. Согласно постановлению председателя города Душанбе, в столице с 23 по 25 мая пройдет фестиваль футбола, который объединит различные спортивные и культурные мероприятия. Основная цель фестиваля – популяризация футбола, пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружбы и развитие спортивных навыков у молодежи. Ожидается участие различных возрастных категорий, что подчеркивает массовый характер праздника. Кроме того, в рамках мероприятия состоится открытый турнир по мини-футболу на Кубок председателя города Душанбе, приуроченный не только к Всемирному дню футбола, но и ко Дню национального единства. Напомним, инициатива учреждения этой даты была поддержана на уровне Организации Объединенных Наций 7 мая 2024 года. Генеральная ассамблея ООН приняла специальную резолюцию, закрепившую 25 мая как день, посвященный самому популярному виду спорта на планете. Ключевую роль в продвижении этой идеи сыграли представители футбольного сообщества, в том числе глава Федерации футбола Таджикистана и глава Центральноазиатской футбольной ассоциации Рустам Эмомали. Именно благодаря таким инициативам футбол был признан не только игрой, но и важным инструментом объединения людей, развития общества и продвижения здорового образа жизни. Футбол – это универсальный язык, который объединяет страны, культуры и поколения. По оценкам международных организаций, в него играют сотни миллионов людей по всему миру, а аудитория турниров исчисляется миллиардами. ООН в своей резолюции подчеркнула, что футбол способствует миру, диалогу и социальному развитию, а также играет важную роль в воспитании молодежи. Дата 25 мая выбрана как символическая. Она призвана объединить футбольное сообщество по всему миру в один день, когда внимание сосредоточено не только на профессиональном спорте, но и на массовом футболе, детских турнирах и любительских играх. Абсолютным лидером категории 66 килограмм стал Эмомали Нурали. 5226 очков и первое место в мире. Этот результат позволил ему обойти японца Такеши Такеоко и закрепиться на вершине. В категории 73 килограмм лидером рейтинга стал Мухиддин Асадулаев. После победы в Душанбе он поднялся сразу на 3 позиции, обойдя сильнейших соперников из Арабских Эмиратов, Бразилии и Франции. В категории 81 килограмма закрепился Сумон Махмадбеков. Он занимает 3-е место в мире, поднявшись на 4 позиции. Высокие позиции занимает и Оби Джебов, 4-е место. В тяжелых весах также есть серьезные позиции. Тимур Рахимов, 11-е место в категории плюс 100 килограмм. Джахунгир Мадидов, 13-е место в категории 100 килограмм. В легком весе 60 килограмм есть Мехрузот Суфиев, 17-е место. Особенно выделяется категория 73 килограмма, где сразу несколько таджикских дзюдоистов входят в топ-30. Масуди Ахмадзод, 22-е место. Абубакр Шерф, 23-е. Абдулой Ориев, 36-е место. Во второй половине рейтинга находятся спортсмены, формирующие резерв. Сунатуло Мусоев, 49-е место. Луи Кутбедина, 54-е. Бехрузи Ходжазода, 57-е место. В категории 90 килограмм Мухаммаджон Амдуджелизода, 61-е место, Умеджон Раджабов и в весе 60 килограмм Мухаммад Солих Куватов. Мировой рейтинг International Judo Federation – это система оценки достижений дзюдоистов, которая учитывает результаты выступления на санкционированных соревнованиях. Рейтинг обновляется регулярно и отражает текущие спортивные достижения атлета в разных весовых категориях. Анис Йокубов подписал контракт на бой за временный пояс, так как Гаджимурад Гайрбеков вынужден был сняться с поединка. Йокубов вышел на экстренную замену. Звезда ММА из Таджикистана Анис Йокубов проведет титульный поединок на совместном турнире Open FC Apollo Gym. Бой пройдет на временный титул чемпиона на легчайшем весе. 9 мая в тайском Патонге он сразится с американским Колтоном Келбасой за временный чемпионский пояс организации. Для 25-летнего Якубова этот бой не просто очередное выступление, а реальная возможность закрепиться на международной арене. Его соперник Колтон Келбеса имеет солидный опыт и представляет американскую школу ММА, что делает предстоящий поединок серьезным испытанием. Турнир в Таиланде станет важной точкой в карьере таджикского бойца, который после ухода из ACA начал новый этап, ориентированный на выход в крупные мировые промоушены. Анис Йокубов родился 6 ноября 1999 года в Таджикистане, однако уже в 8-летнем возрасте переехал в Москву, где и начал заниматься единоборствами. Именно там сформировалась его база, позволившая в дальнейшем выйти на профессиональный уровень. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио Увози Тоджик.
0: Новости спорта на канале Увози Тоджик. Синий.

Добрый день! В эфире программа «Туризм ПРО». С вами Уголо Январи. Сегодня мы вновь открываем новые грани путешествий. Знакомимся с уникальными местами и удивительными историями, которыми по праву гордится Таджикистан. Вашему вниманию темы сегодняшнего выпуска. Почему ботанический сад Памира называют зеленым чудом среди гор? И почему сохранение национальной музыки становится частью туристической культуры Таджикистана? Ну что ж, дорогие слушатели, начинаем нашу программу с рубрики «Открывая Таджикистан».

0: группа Мира. А мы продолжаем программу «Туризм Про». Таджикистан богат не только удивительной природой, но и своей культурой, традициями и музыкой. И следующая наша рубрика – рубрика «Из первых уст». Сегодня у нас в гостях директор музея музыкальных инструментов Гурминч. Мы поговорим о том, как создавался музей, какую идею он несет и почему так важно сохранять музыкальное наследие. Господин Икбол, как сегодня живет музей Гурминч? Какие музыкальные инструменты являются самыми ценными или редкими в вашей коллекции? И как формировалась коллекция музея?
1: Ну, здравствуйте еще раз. Отец начал свой творческий путь в искусство как бы с музыки. Он был участником первого детского ансамбля. Музыка – это была его любовь с детства, как я уже сказал. И он вот все это на протяжении своей жизни собирал инструменты. Всегда, когда куда-то он ездил, уже будучи актером, там на киносъемки, в другие города, в другие страны, он обязательно что-нибудь вот привозил с собой, какие-то инструменты. А так, в основном, все инструменты наши, вот, как бы сказать, это и нашей стороны, восточные инструменты. И как бы у нас есть инструменты со всех областей нашей страны, Таджикистана. Ну вот в основном самые старинные, древние инструменты, это с Бадахшана, это вот есть рубаб и тамбур. Вот рубаб и тамбур, это мы можем сказать, что вот тамбуру это где-то уже около, наверное, 400 лет есть. Почему я это говорю с такой уверенностью? Потому что этот тамбур как бы достался отцу. Этот тамбур, вернее, из Кишлака, где родился мой отец, из Кишлака Шуджан. И он как бы передавался по наследству, и вот сейчас он находится у нас. Потом вот пришла идея создать такой музей музыкальных инструментов. Ну почему? Во-первых, потому что ну, как бы я помню, вот родители, мама всегда и отец говорили, что надо сделать, чтобы это было доступно как бы обществу, людям. И чтобы молодое поколение не забывало про свою культуру, про свои традиции музыкальные. И как бы, когда открылся музей, он получил большую как бы популярность среди людей. А потом родилась идея создать музыкальный коллектив при музее. Потому что, ну, сами понимаете, скучно же. Ну, просто люди придут, инструменты посмотрят. Это не так интересно, когда они еще их услышат и услышат в живом исполнении. Люди приходили, инструменты. Всегда было очень много народу, много людей, которые заняты с искусством. И просто простые люди тоже приходили. Всегда было... Он их встречал, как, ну, как вот положено. И он сам вот как бы все знакомил гостей с этими инструментами. А вот в 92-м году уже образовался ансамбль «Само». Вот Шамбема Магаминов, его руководитель был, группа «Само». Они и репетировали в музее, и готовили программу, и как бы наши гости из нашей страны, из других стран приходили и могли услышать традиционную музыку таджикскую.
0: А что для вас значит быть продолжителем дела господина Гурминча? И что самое сложное в сохранении такого культурного наследия?
1: Ну вот я вам так скажу, когда отец уже ушел из этого мира, как бы я... Ну, я, во-первых, скажу нет, не начну с того, что я всегда был рядом с ним. Кроме того, что он меня воспитал, я еще считаю его, что он мой студент. Я закончил институт искусств по классу Ситора. Но всегда, находясь рядом с ним, конечно, первый пример, и как музыкант я стал благодаря ему. Вот, поэтому все, что я сегодня умею, могу делать, вот я много пишу музыку в кино, работаю в музыкальных коллективах. Я считаю, что это все досталось мне как бы от него. Вот именно что досталось? Не просто, что он меня научил чему-то, а вот именно вот это чувство, вот любовь к музыке. Музыка без любви не может звучать, правильно? Вот когда человек играет на каком-то инструменте, если у него нет вот ищек, любовь к этому, то это просто звучит. А когда

0: уже я находился рядом с отцом и видел, как он относится к этому всему. Вот это именно любовь к нашей национальной, к традиционной музыке мне пришла именно от него. И когда он покинул этот мир, я, конечно, понял, что надо продолжать его дело, вот как-то сохранять эту коллекцию, сохранять музей. Я даже знаю, что от некоторых его друзей, близких, тогда еще многие были в жизни, его друзья, я слышал, что он очень сильно переживал, что будет с его музеем, когда его не станет. Ну и как бы могу сказать, что я при поддержке вот своих друзей, музыкантов, группы само, других любителей, кто у нас. У нас, у нашего музея очень много друзей. Мы как-то, как говорится, старались это все дело сохранить, продолжить и даже где-то иногда увеличиваем эту коллекцию. Тоже уже, когда куда-то ездим, привозим какие-то инструменты, стараемся расширять. И стараемся, самое главное, расширять, чтобы люди знали о нашем музее, приходили, особенно приходили молодые музыканты, исполнители. У нас иногда бывают мастер-классы здесь с молодыми ребятами.
1: Если это возможно, могли бы вы немножечко сыграть на инструменте? Я думаю, что наши слушатели очень бы хотели услышать это звучание.

0: Есть ли ваше предложение для наших слушателей?
1: Время искусственный интеллект, уже очень много музыки такой, она прекрасно звучит, слов нет, но она как бы сделана при помощи искусственного интеллекта, вот сейчас эта волна идет такая большая, как бы. Я думаю, что все равно настоящее, вот это живое наше наследие музыкальное, которое очень богатое в Таджикистане, каждый регион очень богат своими традициями музыкальными. Оно первостепенное, что мы должны беречь, ценить. И живой звук всегда будет останется живым звуком, потому что когда я просто на своем примере знаю много, когда вот слушаешь, допустим, по телевизору, по радио, симфонический оркестр, а когда живем его, услышишь совсем другие эмоции, человек получает другое впечатление.

Международных соглашений с Кыргызстаном. Это означает, что в ближайшее время появится больше совместных туристических маршрутов, особенно по направлениям экотуризма и путешествий в горные районы. Еще одна хорошая новость. Таджикистан все активнее продвигает себя на международных туристических выставках и перспективных направлениях для горного и экологического туризма. А путешественникам стоит обратить внимание на развитие цифровых сервисов в туризме. Сейчас все чаще рекомендуют заранее бронировать гостиницы и маршруты онлайн, особенно в высокий сезон и для поездок на Памир. Кроме того, в стране продолжается развитие политики «Открытое небо», благодаря чему ожидается увеличение количества авиарейсов и более удобные перелеты для туристов. Так что если вы давно мечтали увидеть Памир, Искандеркуль или древние города Шелкового пути, возможно, именно сейчас самое время планировать путешествие. На этом мы завершаем наш выпуск. Вы слушали программу «Туризм Про». С вами была Оглы Январи на радио ОВЗ Тоджик на волне 105.5 FM. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле.

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.
2: Последние новости из официальных источников.
3: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
2: Встреча заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибека Каландара с главой представительства Японского агентства международного сотрудничества. Обсуждено двухстороннее сотрудничество между Таджикистаном и Пакистаном в области управления водными ресурсами. Израиль атаковал полицейский пост в Газе. Погибли 2 человека. На Казан форума обсудят влияние искусственного интеллекта на будущее международной журналистики. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. 7 мая состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибека Каландара с главой представительства Японского агентства международного сотрудничества в Республике Таджикистан Сейджу Имаи в связи с завершением его деятельности в Республике Таджикистан. Также на встрече был представлен вновь назначенный глава представительства в Республике Таджикистан господин Йошимаса Такимура. В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы таджикско-японского взаимодействия в этом контексте. Была отмечена устойчивая динамика сотрудничества между правительством Республики Таджикистан и Японским агентством международного сотрудничества в социально-экономической и культурно-гуманитарной областях. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Пакистане Юсуф Шарифзода встретился с генеральным директором Совета по исследованию водных ресурсов Пакистана доктором Хивзой Рашид. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Исламской Республике Пакистан, в ходе встречи стороны обсудили вопрос расширения двухстороннего сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном в сферах управления водными ресурсами, улучшения качества воды, научных исследований, обмена опытом между отраслевыми специалистами. Также была подчеркнута важность укрепления институционального сотрудничества и развития совместных научно-исследовательских проектов. Посол Республики Таджикистан пригласил доктора Хивзу Рашид принять участие в 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, который состоится с 25 по 28 мая 2026 года в городе Душанбе. Стороны выразили уверенность в том, что результаты встречи будут способствовать дальнейшему укреплению двухстороннего сотрудничества в области водных ресурсов и устойчивого развития природных ресурсов. В городе Душанбе председатель правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан Аманатбанк Алиджон Салимзода встретился с руководителем рабочей группы Международного валютного фонда Мэтью Гернер. Об этом сообщили в Аманатбанке. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, перспективы банка, финансовые результаты за 2025 год, платежеспособность, участие в акционных государственных ценных бумаг, развитие валютного рынка, увеличение объема кредитов, клиентов, макропруденциональные нормы. В завершение встречи стороны выразили удовлетворение и заявили, что с учетом взаимных интересов будут развивать двухстороннее финансовое сотрудничество. В Таджикистане запускает проект, который позволит предприятиям самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией и излишки направлять на энергосистему. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям управления государственным имуществом Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан и общество с ограниченной ответственностью РУФТО подписали инвестиционное соглашение по проекту оснащения предприятий и других потребителей энергии солнечными панелями Республики Таджикистан общей мощностью 2000 мегаватт. Инициатива будет способствовать снижению нагрузки на электрические сети, повышению эффективности использования энергии и увеличению экспортного потенциала страны. уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. В результате удара израильской армии по полицейскому контрольно-пропускному пункту в секторе Газа, по предварительным данным, погибли 2 человека. Министерство внутренних дел Палестины сообщило, что военные нанесли удар по посту сил безопасности в районе Ансар на западе города Газа. В заявлении отмечается, что в результате атаки есть погибшие и раненые. По данным палестинского агентства ВАФО, удар по району был нанесен с использованием беспилотника. В результате атаки погибли 2 человека, еще один получил тяжелое ранение. Вопросы влияния искусственного интеллекта, цифровой трансформации, международного сотрудничества обсудят участники медиафорума, который пройдет в рамках 17-го Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казан-форум». В форуме примут участие представители международных организаций, государственных и финансовых структур, дипломатического корпуса, политики, инвесторы и бизнесмены. Медиафорум объединит журналистов, блогеров и руководителей СМИ из разных стран с целью обсуждения актуальных тенденций в секторе, практических решений, перспектив сотрудничества в будущем. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5.

0: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу и наша очередная рубрика «Тема дня». Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о перспективах развития цифровой экономики в Республике Таджикистан. В последние годы информационно-коммуникативные технологии стали играть важную роль в экономическом развитии стран-лидеров, использующих новые достижения в данной области. Кардинальные изменения в традиционных методах ведения бизнеса и предоставления услуг во всех отраслях постепенно стали менять образ жизни людей, способы работы, взаимодействия, принятия решений, обучения и развлечения то и другое. Именно цифровая экономика, бурно войдя в жизнь многих современных государств мира, способствовала быстрому перехода от традиционной экономики к так называемой четвертой промышленной революции в мировой истории. А сегодня информационно-коммуникативные технологии способствуют обеспечению экономического роста, повышению производительности традиционных отраслей экономики, расширению и диверсификации торговли, созданию новых рынков и услуг. Благодаря повсеместному распространению цифровых технологий жители развитых стран приобрели цифровые дивиденды, под которыми понимается рост национального благосостояния, материальное прибыль. Цифровая экономика обладает высоким потенциалом для достижения цели устойчивого развития в целом и социального благосостояния страны в частности. Важным фактором успеха в этом направлении является participatory development или развитие через широкое участие всех заинтересованных сторон, так как она основана на цифровых информационно-коммуникативных технологиях. Обеспечение такого развития вполне доступно развивающимся странам и странам с переходной экономикой. Необходимо отметить, что информационно-коммуникативные технологии оказали серьезное влияние на многие отрасли экономики. Однако глубина влияния и скорость происходящих в каждой сфере или стране изменений различны. Цифровизация – это процесс перехода предприятий всех отраслей экономики на новые модели бизнес-процессов, методы управления и производства путем оснащения современными технологиями. Следует отметить, что термин «цифровизация» впервые появился в конце 20 века. Согласно историческим источникам, в 1995 году американский ученый-компьютерщик Николас Неграпонте из Массачусетского университета упомянул понятие «цифровая экономика». Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании Маджлису Олии Республики Таджикистан 23 декабря 2022 года подчеркнул: развитие отрасли связи, в частности обеспечение высокой скорости интернета и его доступная стоимость, необходимо для развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, обеспечения информационной безопасности, привлечения капитала и создания технологических и инновационных парков. Также президент отметил, что в этой связи Министерством образования и науки, труда, миграции и занятости населения необходимо сотрудничать с другими министерствами и ведомствами посредством реализации современных программ профессионального обучения, широко внедрять практическую подготовку студентов путем соединения науки и производства для реализации мер по повышению уровня и качества подготовки специалистов в области промышленности информационно-коммуникационных технологий, а также цифровой экономики. Заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан, кандидат экономических наук Сауда Джурахунзода отмечает, что формирование цифровой экономики повлечет коренные изменения в самой структуре социально-экономических отношений Республики Таджикистан. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
1: Цифровая экономика – это часть совокупности экономических отношений, которые опосредованы информационно-коммуникационными технологиями, сотовой связью и интернетом. Вполне естественно, что ее формирование повлечет коренные изменения в самой структуре социально-экономических отношений в Республике Таджикистан. В 2018 году в ежегодном послании Маджлиси Оли президент Республики Таджикистан, лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что с учетом современных процессов мы должны усилить работы по реализации цифровой экономики и внедрению цифровых технологий в социально-экономические сферы. И мы, экономисты, считаем, что именно с 2018 года начинается глобальный процесс цифровизации в Республике Таджикистан. Хотя и до 2018 года уже в Республике Таджикистан были некие шаги по цифровизации экономики. Но мы считаем, что с 2018 года Таджикистан начал именно официально начал процесс цифровизации. В 2019 году было разработано и утверждено постановление правительства Республики Таджикистан концепция цифровой экономики в республике. И в 2021 году на основе данной концепции была разработана и внедрена среднесрочная программа развития цифровой экономики в Республике Таджикистан на период с 2021 по 2025 годы. Концепция и программа основываются основной национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года, которая основывается требованием, именно международным требованием и основывается целям устойчивого развития. Концепция и программа представляют собой общее видение использования современных цифровых технологий в достижениях стоящих перед государством и долгосрочном развитии Республики Таджикистан. Они также ориентированы на достижение поставленных стратегических целей, таких как создание новых рабочих мест, развитие предоставляемых услуг, увеличение валового внутреннего продукта и повышение качества жизни граждан республики.
0: Правительство Республики Таджикистан шаг за шагом работает над реализацией цели национальной стратегии развития до 2030 года. Одной из важнейших составляющих этих усилий является цифровизация экономики. Цифровизация на самом деле очень сложный и трудоемкий процесс, сложный этап перехода от традиционной экономики к современной экономике, на которую должна перейти и наша страна. Следует отметить, что национальная стратегия развития до 2030 года рассматривает 3 5-летние этапа развития для достижения такого уровня развития экономики нашей страны. Переход к новой модели экономического развития 2016-2020 годы, быстрое развитие экономики с целью привлечения капитала 2021-2025 годов, постепенное завершение индустриализации посредством наращивания потенциала, особенно развитие науки и инноваций 2026-2030 годы. Первый этап основан на развитии промышленного сектора. На основе этой модели будет наблюдаться быстрый рост промышленности и сельского хозяйства и финансов. В рамках второго этапа экономического развития будет возрождено привлечение прямых иностранных инвестиций. На данном этапе необходима реализация стратегии энергетической безопасности, основной целью которой является полное удовлетворение потребностей экономики энергоресурсами. Кроме того, будет завершено строительство и восстановление транспортных коридоров, а также решен вопрос выхода Республики Таджикистан из коммуникационного тупика. На третьем этапе наука, технологии, инновации будут развивать экономику. Эти действия подчеркивают необходимость внедрения современных технологий для содействия росту человеческого капитала. Это действие не только меняет содержание экономических отношений, но и способствует коренным изменениям в методах экономической деятельности и управления. Для реализации этой задачи, конечно, важно подготовить основные инфраструктурные компоненты, которые являются основным двигателем деятельности и развития на этапе цифровизации экономики. В этот список в первую очередь входят рабочие инструменты, программы для поставщиков, информационно-коммуникационные технологии, создание возможностей виртуального общения субъектов рынка, подготовка кадров, обладающих соответствующими знаниями и навыками для этого процесса. Без них невозможна регулярная экономическая деятельность, в том числе операции финансовых услуг, электронная коммерция, интернет-банкинга в условиях цифровой экономики. Для Таджикистана, который только развивает сферу технологий, важно перенимать опыт других стран. Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития, который был создан 3 года назад, помогает странам в вопросах цифровизации. Данный фонд работает над цифровыми проектами во многих секторах экономики. Например, с его помощью было реализовано приложение «Путешествую без ковид», которое обеспечивало безопасное передвижение во время пандемии. Еще одно приложение – «Работа в ЭАЭС», которое помогает находить работу для граждан Союза. Евразийский банк развития выделил для Таджикистана более 650 миллионов долларов, в том числе для развития цифровой отрасли. Эти средства будут использованы до 2026 года и помогут в поддержке цифровых проектов органов государственной власти и корпоративного сектора. Вся эта поддержка помогает Таджикистану развивать собственные технологии. В данном вопросе партнерство с Россией играет большую роль, так как российские IT-шники, IT-решения признаны признаны одними из лучших в мире. Это касается и повседневной жизни, и бизнеса, и государства в целом. Как отметила кандидат экономических наук Сауда Джурахунзода, безналичный расчет банковских систем является одним из показателей высокого уровня развития страны. Она добавила, что правительство страны осознает важную роль данной платежной системы в решении важных задач государства, а также принимаются необходимые меры для развития данной сферы.
1: Одним из показателей высокого уровня развития страны является уровень развития безналичных расчетов банковских систем. Безналичные платежи осуществляются путем перечисления суммы со счета одного клиента финансового учреждения на счет другого клиента, без использования наличных денег. Следует отметить, что правительство страны осознает важную роль данной платежной системы в решении социально-экономических задач государства и принимает необходимые меры для дальнейшего развития данной сферы. В целях совершенствования процесса развития безналичной оплаты была укреплена законодательная база Республики Таджикистан. Были разработаны и приняты стратегия развития платежной системы Республики Таджикистан в 2014 году. Это на период с 2015 по 2025 годы. Было принято постановление правительства Республики Таджикистан о мерах по расширению безналичных расчетов в 2018 году. И последний уже указ президента Республики Таджикистан, как именно указ о принятии безналичных расчетов всех государственных услуг.
0: Напомним, что 22 июня вышел указ президента Республики Таджикистан о мерах по расширению безналичных расчетов. Теперь с 1 августа государственные платежи осуществляются только в безналичной форме. Оплата за коммунальные услуги, налоги, госпошлины для выдачи разрешений и лицензий, штрафы и другие виды государственных услуг можно производить только с помощью банковских карт или мобильных кошельков. О необходимости проведения цифровой трансформации всей страны в ближайшие годы не раз подчеркивал глава государства в своих посланиях парламенту Таджикистана. По словам лидера нации, для устойчивой цифровизации национальной экономики и формирования ее технологической основы необходимо ускорить реформы в сфере связи, обеспечить поэтапный переход на цифровую экономику и цифровые услуги во всех сферах, создать технопарки, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
1: 23 декабря 2022 году уважаемый президент Республики Таджикистан в своем послании подчеркивает о важности финансового сектора в развитии экономики и ставит ряд задач по ее дальнейшему развитию, а именно наладить безналичную выплату всех налогов, государственных пошлин для выдачи разрешения лицензий, штрафов, средств на обязательное государственное страхование, коммунальных служб и других видов государственных услуг, создание единого портала информации по счетам всех государственных структур и органов, организаций и учреждений, расширение инфраструктуры безналичного расчета и организации единого окна оплаты всех государственных услуг. Мы организация все-таки при президенте Республики Таджикистан, и выступление и послание президента является основой для наших. И это послание, и то, что было сказано президентом, для нас было основой для того, чтобы мы своими силами, Центр стратегических исследований, блок экономики провел в январе месяце исследование на тему использования безналичных расчетов населением в Республике Таджикистан, состояние и проблемы. Целью исследования являлось определить уровень безналичных расчетов населения. Мы задействовали именно сам центр, столицу и ближайшие районы и опрашивали рядовых граждан, мы опрашивали их в магазинах, в торговых точках, также не оставили без внимания рынки. Также мы опрашивали просто прохожих на улице. В опросе респондентность у мужчин составила 60,18%, женщин 38,2%. Мы здесь все-таки выдержали гендерный баланс. Возраст респондентов составил молодежи 49,1%, среднего возраста это 32,7%, и старшее поколение у нас составило 18%. Основные отрасли деятельности респондентов составило это 51% респондентов работают в государственных учреждениях, 16% это высшие учебные учреждения и 14% частных предприятий. Также мы не оставили без внимания предпринимателей, пенсионеров, сотрудников межгосударственных образовательных учреждений и, конечно, тех, кого работает на рынке.

0: Для создания устойчивого экономического развития, повышения конкурентоспособности Республики Таджикистан востребовано широкое внедрение использования цифровых технологий, особенно прорывных. Цифровизация экономики дает возможность разработать и внедрить современную модель экономического роста, привлечь международные инвестиции, изменить существующие, создать современные инновационные производства, обеспечить внутренний рынок и увеличить экспорт. Согласно статистическим данным Национального банка Таджикистана, на территории Республики Таджикистан действует более 60 финансово-кредитных организаций. Общее количество электронных кошельков кредитных организаций достигло свыше 6 миллионов. Также во всех торговых учреждениях установлены QR-коды, говорит заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан, кандидат экономических наук Саудат Джурахонзода.
1: Согласно статистическим данным Национального банка Таджикистана, на территории Республики Таджикистан действует 64 финансово-кредитных организаций с 207 своими филиалами, с 1200 центрами банковского обслуживания. В 2022 году отмечалось увеличение

0: республики установлено свыше 17 тысяч штук QR-кодов. Это значит, уже в республике Таджикистан используются в торговле используются QR-коды. И по сравнению с 2021 годом это увеличение составило свыше 58%. Также в республике в течение 2022 года для обслуживания держателей платежных карт 21 отечественная финансово-кредитная организация были установлены следующие безналичные платежные устройства. В том числе 1700 банкоматов. Увеличение по сравнению с 2021 годом составило 22,1%. 6000 электронных терминалов. Увеличение составило 23,1%. В том числе свыше 2000 штук в пунктах выдачи наличных и свыше 3800 штук в учреждениях торговли и обслуживания страны.
1: В данный период цифровизация банковской системы занимает лидирующие позиции. Разрабатываются и внедряются электронные платежные приложения, такие как Амунатбанк, платежная система Алифмоби, Банк Эсхата и Хумо. Расширяются возможности по безналичным платежам в магазинах, на рынках, в системе оплаты коммунальных услуг, погашение кредитов, перечисление денежных средств как внутри страны, так и за ее пределами. Внедрение интернет-банкинга дало возможность предпринимателям сократить расходы финансов и по использованию банковских услуг. Представители российских властей все чаще говорят о необходимости сотрудничества в вопросах ускорения цифровизации Таджикистана. Во время своего визита в Таджикистан министр экономики и развития России Максим Решетников договорился с таджикской стороной о продолжении процесса цифровизации налогового администрирования. Также были заключены договора о помощи Федеральной налоговой и Федеральной таможенной служб России и их коллегам из Таджикистана в вопросах электронного взаимодействия. О соглашении Роспотребнадзора о взаимодействии в санитарно-эпидемиологической области также будет касаться цифровых решений. Одно из важных направлений цифровизации нашей страны – здравоохранение. Совместно с Россией Таджикистан развивается и в области телемедицины. Это поможет повысить доступность медицинских услуг для жителей труднодоступных районов республики, которые в настоящее время не всегда могут прийти на очный прием к врачу. Развитие технологии позволит улучшить сервис онлайн-записи на прием, систематизировать сбор анализов и обследования. Еще одно направление – цифровизация управления городским хозяйством. В этом направлении российские компании готовы поделиться собственным опытом и технологиями. Российская компания «Русатом» инфраструктурные решения совместно с ГУП «Умный город» в Душанбе внедряет новые инициативы и современные технологии в данной сфере. Они позволят выстроить диалог между муниципальной властью, населением, предпринимателями, повысить эффективность скорости обслуживания и дать возможность жителям влиять на вопросы развития города. Развитие всех данных сфер ставит в приоритет вопросы защиты от кибермошенников. Информационная безопасность необходима государству, бизнесу, населению. Во время встречи глав Центральной Азии и России стороны отметили необходимость развития данного направления. Мы выступаем за разработки и нейтрализацию угроз в области информационной безопасности, которые могут привести к обострению конфликта в глобальном медиапространстве. Стороны признают важность активизации усилий на национальном, двустороннем, многостороннем уровнях в борьбе с использованием технологий в преступных целях. Таким образом, вопрос цифровизации является приоритетным для Таджикистана. Развитие идет поступательно и видны успехи. Однако нам необходимо сотрудничество с другими странами для принятия опыта, технологий и более ускоренной цифровизации нашей страны. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная рубрика «Тема дня». Будьте с нами на волне 105.5 FM.
2: Оперативные репортажи и срочные новости из официальных источников. Овози Тоджик. На 8 языках в информационном пространстве. Овози Тоджик.
3: Радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Вози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой.

культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Вози Таджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Вози Таджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Вози Таджик».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Литературная страничка». Сегодняшний выпуск мы посвящаем известному таджикскому поэту, писателю, публицисту и переводчику Аминджону Шукухи, человеку, который внес вклад в развитие современной таджикской литературы. Его творчество наполнено любовью к родине, уважением к человеку, теплотой и искренностью. Произведения поэта до сих пор находят отклик в сердцах читателей разных поколений. Аминджон Шукухи родился в 1923 году. С детства он проявлял интерес к литературе, любил читать книги и писать стихи. Уже в юные годы будущий поэт понимал, что слово обладает огромной силой. Оно может вдохновлять, поддерживать и объединять людей. Его творческий путь начался в непростое время. Однако именно жизненные трудности помогли поэту глубже понять ценность мира, дружбы и человеческой доброты. Эти темы позже стали главными в его

Поэзия Минджона Шукухи отличается особой душевностью. В его стихах можно почувствовать любовь к родной земле, уважение к традициям народа и восхищение красотой природы Таджикистана. Он писал о простых людях, тружениках, матерях, молодежи, о тех, кто своим ежедневным трудом создает будущее страны. Именно поэтому его произведения были близки и понятны каждому читателю. Особое место в творчестве поэта занимала тема Родины. Для Аминджона Шукухи Таджикистан был не просто местом рождения, а источником вдохновения и духовной силы. В своих стихах он воспевал величие гор, красоту рек и садов, богатую культуру таджикского народа. Через поэтические строки автор передавал любовь к своей земле и призывал беречь мир и согласие.

Свои творческие шаги Амин Джон Шукухин начинал еще в 30-е годы прошлого века, но первые его публикации отмечены в начале 40-х. Амин Джон Шукухин был принят в члены Союза писателей СССР в 1947 году, когда ему было всего 24 года. Рассвет творчества Амин Джона Шукухин приходится на 50-е годы прошлого столетия. Он пишет серию лирических сборников и становится признанным лидером лирического жанра. Среди первых работ – сборник «Голос сердца». Амин Джон Шукухин искусно ловит послевоенные дуновения оттепели, изящно уходит от строго патриотических и идеологически сжатых форм к более романтичным, чем вызывает огромный интерес, особенно у молодежи. Известный таджикский поэт Кулали отмечал: «Стихи Шукухи были гимном молодежи, и мы жадно ждали его новых творений. Венцом лирики Шукухи стал стих «Тугульне» – «Ты не цветок», который стал абсолютно новым подходом к уже сложившимся образам в персидских газелях. Спустя многие десятилетия этот стих продолжает оставаться одним из самых известных творений 20 века в таджикской литературе. Из более крупных работ Шукухи критики отмечали поэму «Аллея влюбленных», которая также нашла широкий отклик среди почитателей творчества Амин Джона Шукухи. В 1965 году за циклы стихов «Семья и любовь» Амин Джон Шукухи удостаивается звания лауреата государственной премии имени Абу Абдулла Рудаки, высшей награды в области литературы в Таджикистане. Оставаясь поэтом, Амин Джон Шукухи создал ряд произведений, которые доказали его истинное мастерство как прозаика. В 1961 году его повесть «Шахло» и затем продолжение повести «Шахло и Шифо», написанная в соавторстве с Аскаром, имела огромный успех. Тема борьбы с невежеством, затронутая в повести, остается очень актуальной по сей день. Его поздние работы, повести «Личная подпись», «Фея острова» и роман «Зигзаги», который был отмечен на всесоюзном уровне, окончательно закрепили за Амин Джоном Шукухи регалии талантливого прозаика. Шукухи был известен как изящный юморист. Его сборник «Рассказы Мулло Латифа» – это прекрасный образец отображения народного юмора в литературе. Уважаемые радиослушатели, творчество Амин Джона Шукухи известно не только в Таджикистане. Многие его произведения переводились на другие языки, благодаря чему с таджикской литературой знакомились читатели разных стран. Кроме поэзии, Амин Джон Шукухи занимался публицистикой и переводческой деятельностью. Он стремился развивать культурные связи, знакомить читателей с мировой литературой и в то же время достойно представлять таджикскую литературу за пределами страны. Говоря о творчестве поэта, невозможно не отметить его язык. Его произведения написаны простым, красивым и понятным стилем. В этом и заключается особая сила его поэзии. Она легко воспринимается, но при этом несет глубокий смысл. Стихи Амин Джона Шукухи учат добру, уважению к старшим, любви к родной земле и человечности. Его творчество сегодня остается актуальным. Большую часть своей жизни поэт посвятил служению литературе и культуре. Он активно участвовал в общественной жизни, встречался с молодежью, поддерживал начинающих писателей и поэтов. Его вклад в развитие таджикской литературы высоко оценен современниками. Амин Джона Шукухи занимает достойное место среди известных деятелей культуры Таджикистана. Дорогие друзья, литература – это зеркало души народа. Именно такие поэты, как Амин Джон Шукухи, помогают сохранить духовные ценности, историю и культурное наследие для будущих поколений. Читая его произведения, мы учимся видеть красоту окружающего мира, ценить мирную жизнь и уважать друг друга. На этом наша очередная литературная страничка подходит к концу. Сегодня мы говорили о жизни и творчестве талантливого таджикского поэта Амин Джона Шукухи, чье литературное наследие продолжает жить и вдохновлять людей. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире.

0: Мы продолжаем наши программы на радио в Аудитуджик. Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по истории, традициям и секретам приготовления самого знаменательного блюда Таджикистана – плова. Это не просто еда, это символ гостеприимства, радости и объединения людей. Он является блюдом народов Средней Азии, особенно таджиков и узбеков. И хотя оба народа называют его своим национальным блюдом, именно таджики сделали его частью своей истории и поэзии. Таджикский поэт 14 века Буйсак Атима посвятил плову отдельную поэму «Дастан», где плов назван царем блюд.
1: Валиба Мумина, ведущий научный сотрудник Института история, археологии, этнографии Медонича, этнограф, кандидат исторических наук. Я хотел бы несколько слов сказать о блюде плов. Блюдо плов известно у таджиков, согласно источникам 14 века. Вообще рисовые блюда были известны еще с 10 века. Но вот слово плов с 10 века, как плов, вот полов, не упоминалось. Абу Алипсино подчеркивает рисовые блюда, пишет о рисовых блюдах. Но он слово плов не говорит вот до 14 века. В 14 веке Абу-Исхак Атима, ученый, известный мыслитель, у него была любимая женщина, которая тяжело заболела. И никак, и ничего кушать не могла, ничего есть не могла. И вот ее памяти посвятил, вот он стихи специальные, это целый дастан, это поэма целая, посвященная плову и всей пище, таджикской пище. Писал он на персидском, конечно, естественно, на персидском, арабской графике, но когда читаешь, это все по-таджикски, идет на таджикском языке. Mm-hmm. И вот стихи прямо на таджикском языке, вот читаешь, когда они на таджикском. Там упоминает, пишет целую поэму, одна из глав посвящена вот плову и угро. А он пишет в этой поэме, что угро, в общем, среди всех блюд, два блюда претендовали на первое место у таджиков. Это угро, тогда багро называлось, там как багро упоминается. Потом он принял слово угро. Блюдо ош и полов, которым мы ош говорим, это ош, это в смысле блюдо, переводится как блюдо ош. Mm-hmm. Пища, блюдо. А полов, вот это название плова.
0: Слов об истории. Рис появился в Индии несколько тысячелетий назад, а затем попал к восточным иранцам, бактрийцам, сагдийцам и маргианцам. Археологические находки в Мерве и китайские источники подтверждают, что уже во втором веке до нашей эры рис выращивали в Парфии. Нет сомнения, что с появлением риса появились блюда из этого зерна. Рис растет в воде в специально для него подготовленных мелких искусственных водоемах, которые по-таджикски называются поло. Возможно, слово поло происходит от полова. Вода в древнем таджикском языке называлась ов, и сегодня город таджики, дарвас, цикулябс и другие вместо слова «ов» говорят «ов». Слово «полов» впервые появляется в источниках 14 века, но блюда из риса существовали и раньше. Это были каши, чербиринч, шавля и плов. Великий ученый Авиценна упоминал о рисе как о полезном и питательном блюде для здоровья.
1: Ош и полов, которым мы ош говорим, это ош, это в смысле блюдо, переводится как блюдо, ош. Mm-hmm. Пища, блюдо. А полов, вот это название плова. И вот ош и полов, там он называется музафар, там называется. Это музафар в переводе победитель. Теперь вот в этом дастане, вот бухарские таджики, северные таджики, бухарские таджики, до сих пор плов называют, или плов говорят, или музафар говорят. Mm-hmm. Приготовьте, например, говорят нам музафар, или дайте нам музафар. В смысле, они полов не говорят, говорят музафар. Музафар идет вот с этого 14 века, вот это, с этого дастана, вот это название. Музафар – это значит плов. Почему он музафар, победитель называется? Вот в этом дастане два блюда претендовали на первое место, он пишет. Угро и лапша. Угро – это лапша.

0: Вафак в своей книге «Хако Иг Улад Вид» о рисе пишет так же, как о калорийной пище для людей, которые страдают расстройствами желудка. Из этого следует, что блюда типа щербиринч, рисовая каша, шавля и плов существовали в 9-10 веках, а возможно и раньше у таджиков. В частности, в книге «Сурат Васирати Внесено», рассказ об Абуали Внесено, говорится, что однажды Авиценна встретил табиба, который говорил об с больной женщиной, заболевшей от мурхпалава, гова из курицы. Плов может готовиться разными способами. В Центральной Азии его готовят в одном казане. Последовательно закладываются масло, мясо, овощи и рис, а перед подачей добавляют орехи, изюм и жареный лук. Исака Атима написал специальную поэму о том, как плов стал царем блюд. Эта поэма называется «Война Музафара с Бугро». Слово «Музафар» переводится как «победитель», а «Бугра» – это современное таджикское блюдо «Угро» – лапша. Угро в таджикской, уйгурской и узбекской кухне является очень популярным блюдом. Существует много разновидностей этого блюда, поэтому в поэме отражено сражение плова с Бугро, которое претендует также на первое место. Далее, друзья, давайте послушаем этнографа Мумину Шовалиеву.
1: Очень палав, там он называется Музафар, там называется. Это Музафар в переводе победитель. Теперь вот в этом Дастане вот бухарские таджики, северные таджики, бухарские таджики до сих пор плов называют, или плов говорят, или Музафар говорят. Приготовьте, например, говорят нам Музафар, или дайте нам Музафар. В смысле, они плов не говорят, говорят Музафар. Музафар идет вот с этого 14 века, вот это, с этого Дастана вот это название. Музафар – это значит плов. Почему он Музафар, победитель, называется? Вот в этом Дастане два блюда претендовали на первое место, он пишет. Угро и лапша. Угро – это лапша, плов. Вот два блюда. Как мы знаем, у таджиков в Таджикистане на любые там мероприятия сначала готовят угро, а потом уже подают плов. Это два обязательных блюда, которые применяются во всех ритуалах. Во всех ритуалах разных. Кроме угро, только не применяются у таджиков во время похоронных обрядов. Потому что считается, что если угро сделать при соседи, когда в три дня приносят в дом спокойным, соседи же готовят, нельзя же в доме три дня готовить. Если угро принесут, это удлиняется смертность. То есть может повлечь за собой смертность. Поэтому угро вот только похороны несут. А так во всех обрядах, и в рождении, и в свадебном, первое блюдо – это угро. И вот здесь они в этом Дастане 14 века Абуйсока Атима, они оба претендуют. Там приводятся все таджикские блюда. Вот у речки они назначают сражения. На стороне блюда очень угро. Блюда, например, такие как чака, там вот этот сыр, вот это чака, вот это сметана наша таджикская, или вот эти дюргод, вот наши вот эти есть, эти кефир наш, типа кефира. Вот они на стороне угро. Как раз угро, вот это блюдо, без них не готовится, вот перемешку с ними. На стороне плова все блюда, которые рисовые блюда, щербиринч, например, рисовая каша, мастова, вот все эти названия приводятся в том же виде, которым вот сейчас мы используем. В 14 веке, источник 14 века. И вот...
2: Овд валайат рейс Раджабой Ахмадзодава, Таджикистандаги Америка Кушмаштатлари Элчхонасы вакиллары, Карсон Релитис Рокер Башчилигидаги утказилган учрашувда мухокама кылынды. Uchrashuvda Tojikiston Respublikasi Prezidenti Mollat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmonning ko'magida ishlab chiqarish ko'rsatkichlari yildan yilga yaxshilanib borayotgani va mahsulotlar eksporti barqaror ravishda oshib borayotgani ta'kidlandi. Qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotlari mintaqadan xorijiy bozorlarga, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlariga eksport qilinmoqda. Tomonlar shuningdek suv ta'minoti infratuzilmasini modernizatsiya qilish, intensiv bog'lar rivojlantirish va quyosh energiyasidan foydalanish masalalarini muhokama qilishdi. Şu yılın 11. May günü Düşənbe şəhərindəki Kohi Somonda Birləşkən Millətlər Təşkilatı Oziq-Ovqat və Qışloq Xucaligi Təşkilatının Evropa və Markəzi Osiyo üçün 35-ci mintaqavi konferensiyasının açılış marosimi bulub utadı. Şunindək, 11. May günü Tojikiston Agrar Universitetidə Gələcəkkə İnvestisiya Evropa və Markəzi Osiyoda Mintaqavi İstiqbollar Forumu başlanadı. 12. May günü Kohi Somon Evropa və Markəzi Osiyodagi Hamkorlik Dasturlarını Mintaqavi Hamkorlik və Bilim Almaşınuvu modelini taqdim etadı. Şunindək, 13. May günü Kohi Somon Evropa və Markəzi Osiyoda Su Resursları, Energetika, Oziq-Ovqat və Ekotizmlar Ortasidagi Bağlıqlik, Mintaqavi Strategik Nuqtayi Nazar və Barqaror Rivojlanış Sohasidagi İstiqbollar, Mintaqavi Natijalar, Ustuvorliklar və Maqsadlar Tahlili, Qishloq Xujaligi Oziq-Ovqat Tizimlari,

0: В эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок радио «Овози Тоджик». Сегодня для вас будут работать звукорежиссеры эфира Алишер Ширалиев и ведущие программы я, Тахмина Амонова и Ухилой Анвари. Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события. В этом выпуске... Последние новости из официальных источников...
3: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
2: Встреча заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибека Каландара с главой представительства Японского агентства международного сотрудничества. Обсуждено двухстороннее сотрудничество между Таджикистаном и Пакистаном в области управления водными ресурсами. Израиль атаковал полицейский пост в Газе. Погибли 2 человека. На Казан форум обсудят влияние искусственного интеллекта на будущее международной журналистики. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. 7 мая состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибека Каландара с главой представительства Японского агентства международного сотрудничества в Республике Таджикистан Сейджу Имаи в связи с завершением его деятельности в Республике Таджикистан. Также на встрече был представлен вновь назначенный глава представительства в Республике Таджикистан господин Йошимаса Такимура. В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы таджикско-японского взаимодействия. В этом контексте была отмечена устойчивая динамика сотрудничества между правительством Республики Таджикистан и Японским агентством международного сотрудничества в социально-экономической и культурно-гуманитарной областях. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Пакистане Юсуф Шарифзода встретился с генеральным директором Совета по исследованию водных ресурсов Пакистана доктором Хивзой Рашид. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Исламской Республике Пакистан, в ходе встречи стороны обсудили вопрос расширения двухстороннего сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном в сферах управления водными ресурсами, улучшения качества воды, научных исследований, обмена опытом между отраслевыми специалистами. Также была подчеркнута важность укрепления институционального сотрудничества и развития совместных научно-исследовательских проектов. Посол Республики Таджикистан пригласил доктора Хивзу Рашид принять участие в 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, который состоится с 25 по 28 мая 2026 года в городе Душанбе. Стороны выразили уверенность в том, что результаты встречи будут способствовать дальнейшему укреплению двухстороннего сотрудничества в области водных ресурсов и устойчивого развития природных ресурсов. В городе Душанбе председатель правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан Амонатбанк Алиджон Салимзода встретился с руководителем рабочей группы Международного валютного фонда Мэтью Гернер. Об этом сообщили в Амонатбанке. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, перспективы банка, финансовые результаты за 2025 год, платежеспособность, участие в акционных государственных ценных бумаг, развитие валютного рынка, увеличение объема кредитов, клиентов, макропруденциональные нормы. В завершение встречи стороны выразили удовлетворение и заявили, что с учетом взаимных интересов будут развивать двухстороннее финансовое сотрудничество. В Таджикистане запускают проект, который позволит предприятиям самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией и излишки направлять на энергосистему. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям управления государственным имуществом Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан и общество с ограниченной ответственностью РУФТО подписали инвестиционное соглашение по проекту оснащения предприятий и других потребителей энергии солнечными панелями Республики Таджикистан общей мощностью 2000 мегаватт. Инициатива будет способствовать снижению нагрузки на электрические сети, повышению эффективности использования энергии и увеличению экспортного потенциала страны. Уважаемые радиослушатели, ну а теперь перейдем к зарубежным новостям. В результате удара израильской армии по полицейскому контрольно-пропускному пункту в секторе Газа, по предварительным данным, погибли 2 человека. Министерство внутренних дел Палестины сообщило, что военные нанесли удар по посту сил безопасности в районе Ансар на западе города Газа. В заявлении отмечается, что в результате атаки есть погибшие и раненые. По данным палестинского агентства ВАФО, удар по району был нанесен с использованием беспилотника. В результате атаки погибли 2 человека, еще один получил тяжелое ранение. Вопросы влияния искусственного интеллекта, цифровой трансформации, международного сотрудничества обсудят участники медиафорума, который пройдет в рамках 17-го Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казан-форум». В форуме примут участие представители международных организаций, государственных и финансовых структур, дипломатического корпуса, политики, инвесторы и бизнесмены. Медиафорум объединит журналистов, блогеров и руководителей СМИ из разных стран с целью обсуждения актуальных тенденций в секторе, практических решений, перспектив сотрудничества в будущем. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: Обзор злободневных тем. Новости культуры и искусства.
1: 105.4 FM. Радио «Оазис Тюджик» в информационном пространстве Фарфорского района.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Сейчас наша очередная рубрика «День в истории». Каким был день 8 мая? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем.
3: День в истории. Самые значимые события мирового календаря в русском блоке радио «Овози Тюджик».

0: 8 мая отмечается День работающих матерей. Также 8 мая отмечается Международный день Красного Креста и Красного полумесяца. Также сегодня отмечают День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в России. Сегодня в Республике Корея отмечается День матери. События Таджикистана. 8 мая 2014 года в Душанбе состоялись политические консультации между Министерствами иностранных дел Таджикистана и Индии. 8 мая 2017 года в Душанбе с целью предотвращения распространения защиты здоровья населения, особенно молодежи, было сожжено более 300 килограммов наркотиков. 8 мая 2018 года в Душанбе были обсуждены важные вопросы развития сотрудничества Таджикистана и Кореи. 8 мая 2023 года в Душанбе состоялось первое заседание делового совета Таджикистана и Туркменистана, бизнес-форум и выставка. Знаменательные события 8 мая. 8 и 9 мая – дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне, которую провозгласила Генассамблея ООН. ООН предложила всем государствам-членам отмечать один из этих дней или оба дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. Цель – объединить усилия в борьбе с новыми вызовами и сделать все возможное для урегулирования всех споров мирными средствами и таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность. Сегодня Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца, который учрежден в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и гуманиста Жана Энри Дюнана. В середине 19 века по его инициативе впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражения. В 1863 году по его же инициативе была созвана конференция, положившая начало Международному комитету Красного Креста. В настоящее время сотрудники и добровольцы Красного Креста и Красного полумесяца работают практически во всех странах мира и используют возможность призвать людей к усилению гуманитарной деятельности в поддержку наиболее уязвимых слоев населения и жертв различных аварий, катастроф, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов.
1: День в истории. Самые значимые события мирового календаря в русском блоке радио Овози Туджик.
0: Уважаемые радиослушатели, вот таким был день 8 мая. Такие события происходили в этот день в разные годы.

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: Зарубежное радио с национальными интересами. Овозы Тоджик в информационном пространстве.
2: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозы Тоджик 105.5 FM. 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фадум Укимия, с рубрикой новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Делегация Всемирного банка примет участие в 4-й международной конференции высокого уровня по воде в Душанбе. Узбекистан и Австрия договорились расширить сотрудничество в экономике и сфере безопасности. Кыргызстан и Черногория усиливают деловое партнерство с акцентом на туризм. Правительство Казахстана уйдет в отставку в этом году. В США основана ассоциация для развития туркмен-американского бизнеса. А теперь к основным новостям. Министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума встретился с Душанбе с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором Всемирного банка по устойчивому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Самихом Бахбей. Как сообщили в министерстве, в ходе беседы была высоко оценена роль международных партнеров в продвижении глобальных инициатив Республики Таджикистан в водной сфере. Собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением двустороннего сотрудничества в области водных ресурсов, реализацией совместных проектов, укреплением отраслевой инфраструктуры и внедрением цифровых технологий в управление водными ресурсами, модернизацией и обновлением инфраструктуры водоснабжения. Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан пригласил делегацию Всемирного банка принять активное участие в работе 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 мая провел встречу с делегацией Австрии во главе с федеральным министром европейских и иностранных дел Биатой Майнл Райзингером и федеральным министром внутренних дел Герхардом Карнером. Было отмечено, что за последние годы товарооборот между двумя странами вырос в 3 раза. Одним из ключевых событий визита стал совместный бизнес-форум, по итогам которого были подписаны соглашения в области налогообложения, дипломатической службы и регулирования трудовой миграции. Стороны также подтвердили готовность к дальнейшему развитию межправительственного сотрудничества и укреплению инвестиционного партнерства. Особое внимание на встрече уделили вопросам региональной безопасности. Узбекистан и Австрия договорились наладить постоянный обмен информацией в борьбе с киберпреступностью, терроризмом, наркотрафиком и торговлей людьми. В рамках рабочего визита в Подгорицу президент торгово-промышленной палаты Тимир Сариев провел ряд двусторонних встреч с государственными и бизнес-структурами Черногории. Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Кыргызской республики. Тимир Сариев провел переговоры с вице-президентом торгово-промышленной палаты Черногории Павле Радовановичем и директором департамента международного сотрудничества Душаном Радоничем. По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве между палатами двух стран. Стороны договорились развивать взаимодействие в сфере предпринимательства с особым акцентом на туризм, а также рассмотреть возможности организации стажировок для кыргызстанских специалистов. Отмечено, что туристическая отрасль в Черногории формирует более 30% ВВП, что открывает значительный потенциал для обмена опытом. С министром туризма Черногории Симонидой Кордич, глава торгово-промышленной палаты Кыргызской республики, обсудил перспективы расширения сотрудничества, а также участие кыргызской стороны в международном туристическом форуме под эгидой ООН, который состоится в октябре этого года. Правительство Казахстана сложит полномочия перед вновь избранным Курултаем, когда новая конституция вступит в силу. Об этом было упомянуто на совместном заседании палат парламента, которое проходит в Астане, передает корреспондент Тенгри Ньюс. Депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении проект конституционного закона о президенте, который закрепляет полномочия и вице-президента. Во время обсуждения документа сенатор Бекболат Арынбеков напомнил, что по новой конституции правительство должно будет сложить полномочия перед вновь избранным Курултаем. Глава Министерства юстиции Ерлан Сарсембаев напомнил, что вице-президент не будет управлять отдельным органом. Внедрение института вице-президента в целом обеспечивает устойчивую и системную работу. Вице-президент не будет управлять индивидуальным государственным органом, но он выступает от имени президента. И учитывая эту позицию перед вновь избранным президентом, сложение новых полномочий не считается необходимым, сказал Сарсембаев. Напомним, что новая конституция, принятая на республиканском референдуме 15 марта, вступит в силу 1 июля этого года. Выборы в новый Курултай, сейчас парламент, состоится в августе. 7 мая в Вашингтоне состоялось официальное открытие Туркменно-американской ассоциации делового сотрудничества, или же ТАПКА. В рамках церемонии прошел первый деловой форум организации. В мероприятии приняли участие более 50 туркменских и американских компаний, представляющих сферы логистики, электронной коммерции, информационных технологий, образования, консалтинга, торговли и услуг. Основная часть участников относится к сегменту малого и среднего бизнеса. Форум был направлен на укрепление прямых бизнес-ту-бизнес контактов между предпринимателями двух стран. Участники представили свою деловую деятельность, изучили возможности для сотрудничества и обменялись практическим опытом ведения бизнеса в Туркменистане и США. В ходе мероприятия также прошла сессия делового нетворкинга и церемония награждения, на которой отметили выдающихся туркмен-американских предпринимателей за вклад в развитие деловых связей между двумя странами. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозис Тоджик 105.5 FM. 105.5 FM.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио «Увозит.ОЖЕК», но сейчас спортивные новости.
1: Новости спорта на канале «Увозит.ОЖЕК».
0: Юношеская сборная Таджикистана по футболу успешно стартовала на Кубке Азии 2026 в Саудовской Аравии. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, наша команда под руководством Далера Кайосова в первом туре группового этапа одержала победу над сборной Таиланда со счетом 2-0. В следующем туре, который состоится в субботу, 9 мая, юношеская сборная Таджикистана сыграет со сверстниками из Мьянмы. 25 мая во всем мире официально отмечается Всемирный день футбола. Праздник, который получил международный статус сравнительно недавно, но уже стал значимым событием для миллионов болельщиков. В Таджикистане Всемирный день футбола будут отмечаться масштабно. Согласно постановлению председателя города Душанбе, в столице с 23 по 25 мая пройдет фестиваль футбола, который объединит различные спортивные и культурные мероприятия. Основная цель фестиваля – популяризация футбола, пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружбы и развитие спортивных навыков у молодежи. Ожидается участие различных возрастных категорий, что подчеркивает массовый характер праздника. Кроме того, в рамках мероприятия состоится открытый турнир по мини-футболу на Кубок председателя города Душанбе, приуроченный не только к Всемирному дню футбола, но

0: объединение людей, по развитию общества и продвижение здорового образа жизни. Футбол – это универсальный язык, который объединяет страны, культуры и поколения. По оценкам международных организаций, в него играют сотни миллионов людей по всему миру, а аудитория турниров исчисляется миллиардами. ООН в своей резолюции подчеркнула, что футбол способствует миру, диалогу и социальному развитию, а также играет важную роль в воспитании молодежи. Дата 25 мая выбрана как символическая. Она призвана объединить футбольное сообщество по всему миру в один день, когда внимание сосредоточено не только на профессиональном спорте, но и на массовом футболе, детских турнирах и любительских играх. Абсолютным лидером категории 66 килограмм стал Эмомали Нурали. 5226 очков и первое место в мире. Этот результат позволил ему обойти японца Такеши Такеоко и закрепиться на вершине. В категории 73 килограмм лидером рейтинга стал Мухиддин Асадулаев. После победы в Душанбе он поднялся сразу на 3 позиции, обойдя сильнейших соперников из Арабских Эмиратов, Бразилии и Франции. В категории 81 килограмма закрепился Сомон Махмадбеков. Он занимает 3-е место в мире, поднявшись на 4 позиции. Высокие позиции занимает и Оби Джебов, 4-е место. В тяжелых весах также есть серьезные позиции. Тимур Рахимов, 11-е место в категории плюс 100 килограмм. Джахонгир Мадидов, 13-е место в категории 100 килограмм. В легком весе 60 килограмм есть Мехрузот Суфиев, 17-е место. Особенно выделяется категория 73 килограмма, где сразу несколько таджикских дзюдоистов входят в топ-30. Масуди Ахмадзод, 22-е место. Абубакр Шеров, 23-е. Абдулой Ориев, 36-е место. Во второй половине рейтинга находятся спортсмены, формирующие резерв. Сунатуло Мусоев, 49-е место. Луи Кутбедина, 54-е. Бехрузи Ходжазода, 57-е место. В категории 90 килограмм Мухаммаджон Амдуджелизода, 61-е место, Умеджон Раджабов и в весе 60 килограмм Мухаммад Солих Куватов. Мировой рейтинг International Judo Federation – это система оценки достижений дзюдоистов, которая учитывает результаты выступления на санкционированных соревнованиях. Рейтинг обновляется регулярно и отражает текущие спортивные достижения атлетов в разных весовых категориях. Анис Йокубов подписал контракт на бой за временный пояс, так как Гаджимурад Гайрбеков вынужден был сняться с поединка. Йокубов вышел на экстренную замену. Звезда ММА из Таджикистана Анис Йокубов проведет титульный поединок на совместном турнире Open FC Apollo Gym. Бой пройдет на временный титул чемпиона на легчайшем весе. 9 мая в тайском Патонге он сразится с американским Колтоном Келбасой за временный чемпионский пояс организации. Для 25-летнего Якубова этот бой не просто очередное выступление, а реальная возможность закрепиться на международной арене. Его соперник Колтон Келбеса имеет солидный опыт и представляет американскую школу ММА, что делает предстоящий поединок серьезным испытанием. Турнир в Таиланде станет важной точкой в карьере таджикского бойца, который после ухода из ACA начал новый этап, ориентированный на выход в крупные мировые промоушены. Анис Йокубов родился 6 ноября 1999 года в Таджикистане, однако уже в 8-летнем возрасте переехал в Москву, где и начал заниматься единоборствами. Именно там сформировалась его база, позволившая в дальнейшем выйти на профессиональный уровень. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио Увозди Таджик.
1: Новости спорта на канале Увозди Таджик.
2: Синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий, синий

0: Туризм ПРО. Новости индустрии отдыха. Мы расскажем о ключевых событиях, решениях и тенденциях, которые сегодня определяют развитие туристической отрасли Республики Таджикистан. Туризм ПРО.
1: В эфире программа «Туризм ПРО». С вами Угло Январи. Сегодня мы вновь открываем новые грани путешествий. Знакомимся с уникальными местами и удивительными историями, которыми по праву гордится Таджикистан. Вашему вниманию темы сегодняшнего выпуска. Почему ботанический сад Памира называют зеленым чудом среди гор? И почему сохранение национальной музыки становится частью туристической культуры Таджикистана? Ну что ж, дорогие слушатели, начинаем нашу программу с рубрики «Открывая Таджикистан». Сегодня мы отправимся в одно из самых удивительных мест Памира – ботанический сад в Хароге. Это место называют настоящим зеленым оазисом среди высоких гор и суровой природы Памира. Ботанический сад был создан для изучения редких растений и сохранения уникальной природы региона. Сегодня сюда приезжают туристы из разных стран, чтобы увидеть необычные растения, прогуляться по живописным аллеям и насладиться потрясающими видами на горы. Но главное богатство этого места – люди, которые ежедневно заботятся о саде, сохраняют его красоту и продолжают развивать его для будущих поколений. Ботанический сад Памира – это место, где наука, природа и туризм соединяются вместе. Здесь особенно ощущается гармония человека и окружающего мира. И, возможно, именно такие места помогают путешественникам по-настоящему почувствовать атмосферу Памира. А мы продолжаем программу «Туризм ПРО». Таджикистан богат не только удивительной природой, но и своей культурой, традициями и музыкой. И следующая наша рубрика – рубрика «Из первых уст». Сегодня у нас в гостях директор музея музыкальных инструментов Гурминч. Мы поговорим о том, как создавался музей, какую идею он несет и почему так важно сохранять музыкальное наследие. Господин Икбол, как сегодня живет музей Гурминч? Какие музыкальные инструменты являются самыми ценными или редкими в вашей коллекции? И как формировалась коллекция музея?
2: Ну, здравствуйте еще раз. Отец начал свой творческий путь в искусство как бы с музыки. Он был участником первого детского ансамбля. Музыка – это была его любовь с детства, как я уже сказал. И он вот все это на протяжении своей жизни собирал инструменты. Всегда, когда куда-то он ездил, уже будучи актером, там на киносъемки, в другие города, в другие страны, он обязательно что-нибудь вот привозил с собой, какие-то инструменты. А так, в основном, все инструменты наши, вот, как бы сказать, это и нашей страны, восточные инструменты, и как бы у нас есть инструменты со всех областей нашей страны, Таджикистана. Ну вот в основном самые старинные, древние инструменты это с Бадахшана, это вот есть рубаб и тамбур. Вот рубаб и тамбур, это мы можем сказать, что вот тамбуру это где-то уже около, наверное, 400 лет есть. Почему я это говорю с такой уверенностью? Потому что этот тамбур как бы достался отцу. Этот тамбур, вернее, из Кишлака, где родился мой отец, из Кишлака Шуджан. И он как бы передавался по наследству, и вот сейчас он находится у нас. Потом вот пришла идея создать такой музей музыкальных инструментов. Ну почему? Во-первых, потому что ну, как бы я помню, вот родители, мама всегда и отец говорили, что надо сделать, чтобы это было доступно как бы обществу, людям. И чтобы молодое поколение не забывало про свою культуру, про свои традиции музыкальные. И как бы, когда открылся музей, ну, он получил большую как бы популярность среди людей. А потом родилась идея создать музыкальный коллектив при музее. Потому что, ну, сами понимаете, скучно же. Ну, просто люди придут, инструменты посмотрят. Это не так интересно, когда они еще их услышат и услышат в живом исполнении. люди приходили, инструменты. Всегда было очень много народу, много людей, которые заняты с искусством. И просто простые люди тоже приходили. Всегда было... Он всегда он их встречал, как, ну, как вот положено. И он сам вот как бы все знакомил гостей с этими инструментами. А вот в 92-м году уже образовался ансамбль «Само». Вот Шамбема Магаминов, его руководитель был, группа «Само». Они и репетировали в музее, и готовили программу, и как бы наши гости из нашей страны, из других стран приходили и могли услышать традиционную музыку таджикскую.
1: А что для вас значит быть продолжителем дела господина Гурминджа? И что самое сложное в сохранении такого культурного наследия?
2: Ну вот я вам так скажу, когда отец уже ушел из этого мира, как бы я, ну я во-первых скажу нет, не начну с того, что я всегда был рядом с ним. Кроме того, что он меня воспитал, я еще считаю его, что он мой студент. Я закончил институт искусств по классу Сикора. Но всегда, находясь рядом с ним, конечно, первый пример, и как музыкант я стал благодаря ему. Вот, поэтому все, что я сегодня умею, могу делать, вот я много пишу музыку в кино, работаю в музыкальных коллективах, я считаю, что это все досталось мне как бы от него. Вот именно что досталось, не просто, что он меня научил чему-то, а вот именно вот это... чувство, вот любовь к музыке. Музыка без любви не может звучать, правильно? Вот когда человек играет на каком-то инструменте, если у него нет вот ищет любовь к этому, то это просто звучит. А когда уже я находился рядом с отцом и видел, как он относится к этому всему, вот это именно любовь к нашей национальной, к традиционной музыке мне пришла именно от него. И когда он покинул этот мир, я, конечно, понял, что надо продолжать его дело, вот как-то сохранять эту коллекцию, сохранять музей. Я даже знаю, что от некоторых его друзей, близких, тогда еще многие были в жизни его друзья, я слышал, что он очень сильно переживал, что будет с его музеем, когда его не станет. Ну и как бы могу сказать, что я при поддержке вот своих друзей, музыкантов, группы «Само», других любителей, кто у нас. У нас в нашего музея очень много друзей. Мы как-то, как говорится, старались это все дело сохранить, продолжить и даже где-то иногда увеличиваем эту коллекцию. Тоже уже, когда куда-то ездим, привозим какие-то инструменты, стараемся расширять. И стараемся, самое главное, расширять, чтобы люди знали о нашем музее, приходили, особенно приходили молодые музыканты, исполнители. У нас иногда бывают мастер-классы здесь с молодыми ребятами.
1: Если это возможно, могли бы вы немножечко сыграть на инструменте? Я думаю, что наши слушатели очень бы хотели услышать это звучание.

0: Есть ли ваше предложение для наших слушателей?
1: Время искусственный интеллект, уже очень много музыки такой, она прекрасно звучит, слов нет, но она как бы сделана при помощи искусственного интеллекта, вот сейчас эта волна идет такая большая, как бы, я думаю, что все равно настоящее вот это живое наше наследие музыкальное, которое очень богатое в Таджикистане. Каждый регион очень богат своими традициями музыкальными. Оно первостепенное, что мы должны беречь, ценить. И живой звук всегда будет останется живым звуком, потому что когда я просто на своем примере знаю много, когда вот слушаешь, допустим, по телевизору, по радио, симфонический оркестр, а когда живем его, услышишь совсем другие эмоции, человек получает другое впечатление. Поэтому любите живую музыку. Вот хочется так, чтобы чаще ходите на концерты, где играют настоящие живые музыканты. И все будет хорошо.
0: Спасибо большое.
2: А теперь, дорогие радиослушатели, мы переходим к заключительной рубрике нашей программы. Рубрика «Советы путешественнику». Туризм в Таджикистане продолжает активно развиваться, и для путешественников появляются новые возможности. Вот несколько важных обновлений, которые стоит знать перед поездкой. Недавно таджикские туркомпании подписали 11 международных соглашений с Кыргызстаном. Это означает, что в ближайшее время появится больше совместных туристических маршрутов, особенно по направлениям экотуризма и путешествий в горные районы. Еще одна хорошая новость. Таджикистан все активнее продвигает себя на международных туристических выставках и перспективных направлениях для горного и экологического туризма. А путешественникам стоит обратить внимание на развитие цифровых сервисов в туризме. Сейчас все чаще рекомендуют заранее бронировать гостиницы и маршруты онлайн, особенно в высокий сезон и для поездок на Памира. Кроме того, в стране продолжается развитие политики «Открытое небо», благодаря чему ожидается увеличение количества авиарейсов и более удобные перелеты для туристов. Так что если вы давно мечтали увидеть Памир, Искендеркуль или древние города Шелкового пути, возможно, именно сейчас самое время планировать путешествие. На этом мы завершаем наш выпуск. Вы слушали программу «Туризм ПРО». С вами была Оголо Январи на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле.

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.
2: Последние новости из официальных источников.
3: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
2: Встреча заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибека Каландара с главой представительства Японского агентства международного сотрудничества. Обсуждено двухстороннее сотрудничество между Таджикистаном и Пакистаном в области управления водными ресурсами. Израиль атаковал полицейский пост в Газе. Погибли 2 человека. На Казан форума обсудят влияние искусственного интеллекта на будущее международной журналистики. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. 7 мая состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибека Каландара с главой представительства Японского агентства международного сотрудничества в Республике Таджикистан Сейджу Имаи в связи с завершением его деятельности в Республике Таджикистан. Также на встрече был представлен вновь назначенный глава представительства в Республике Таджикистан господин Йошимаса Такимура. В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы таджикско-японского взаимодействия в этом контексте. Была отмечена устойчивая динамика сотрудничества между правительством Республики Таджикистан и Японским агентством международного сотрудничества в социально-экономической и культурно-гуманитарной областях. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Пакистане Юсуф Шарифзода встретился с генеральным директором Совета по исследованию водных ресурсов Пакистана доктором Хивзой Рашид. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Исламской Республике Пакистан, в ходе встречи стороны обсудили вопрос расширения двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном в сферах управления водными ресурсами, улучшения качества воды, научных исследований, обмена опытом между отраслевыми специалистами. Также была подчеркнута важность укрепления институционального сотрудничества и развития совместных научно-исследовательских проектов. Посол Республики Таджикистан пригласил доктора Хивзу Рашид принять участие в 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, который состоится с 25 по 28 мая 2026 года в городе Душанбе. Стороны выразили уверенность в том, что результаты встречи будут способствовать дальнейшему укреплению двухстороннего сотрудничества в области водных ресурсов и устойчивого развития природных ресурсов. В городе Душанбе председатель правления Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан Амонатбанк Алиджон Салимзода встретился с руководителем рабочей группы Международного валютного фонда Мэтью Гернер. Об этом сообщили в Амонатбанке. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, перспективы банка, финансовые результаты за 2025 год, платежеспособность, участие в акционных государственных ценных бумаг, развитие валютного рынка, увеличение объема кредитов, клиентов, макропруденциональные нормы. В завершение встречи стороны выразили удовлетворение и заявили, что с учетом взаимных интересов будут развивать двухстороннее финансовое сотрудничество. В Таджикистане запускает проект, который позволит предприятиям самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией и излишки направлять на энергосистему. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям управления государственным имуществом Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан и общество с ограниченной ответственностью РУФТО подписали инвестиционное соглашение по проекту оснащения предприятий и других потребителей энергии солнечными панелями Республики Таджикистан общей мощностью 2000 мегаватт. Инициатива будет способствовать снижению нагрузки на электрические сети, повышению эффективности использования энергии и увеличению экспортного потенциала страны. уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. В результате удара израильской армии по полицейскому контрольно-пропускному пункту в секторе Газа, по предварительным данным, погибли 2 человека. Министерство внутренних дел Палестины сообщило, что военные нанесли удар по посту сил безопасности в районе Ансар на западе города Газа. В заявлении отмечается, что в результате атаки есть погибшие и раненые. По данным палестинского агентства ВАФО, удар по району был нанесен с использованием беспилотника. В результате атаки погибли 2 человека, еще один получил тяжелое ранение. Вопросы влияния искусственного интеллекта, цифровой трансформации, международного сотрудничества обсудят участники медиафорума, который пройдет в рамках 17-го Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казан-форум». В форуме примут участие представители международных организаций, государственных и финансовых структур, дипломатического корпуса, политики, инвесторы и бизнесмены. Медиафорум объединит журналистов, блогеров и руководителей СМИ из разных стран с целью обсуждения актуальных тенденций в секторе, практических решений, перспектив сотрудничества в будущем. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5.

0: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу и наша очередная рубрика «Тема дня». Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о перспективах развития цифровой экономики в Республике Таджикистан. В последние годы информационно-коммуникативные технологии стали играть важную роль в экономическом развитии стран-лидеров, использующих новые достижения в данной области. Кардинальные изменения в традиционных методах ведения бизнеса и предоставления услуг во всех отраслях постепенно стали менять образ жизни людей, способы работы, взаимодействия, принятия решений, обучения и развлечения то и другое. Именно цифровая экономика, бурно войдя в жизнь многих современных государств мира, способствовала быстрому перехода от традиционной экономики к так называемой четвертой промышленной революции в мировой истории. А сегодня информационно-коммуникативные технологии способствуют обеспечению экономического роста, повышению производительности традиционных отраслей экономики, расширению и диверсификации торговли, созданию новых рынков и услуг. Благодаря повсеместному распространению цифровых технологий жители развитых стран приобрели цифровые дивиденды, под которыми понимается рост национального благосостояния, материальное прибыль. Цифровая экономика обладает высоким потенциалом для достижения цели устойчивого развития в целом и социального благосостояния страны в частности. Важным фактором успеха в этом направлении является participatory development или развитие через широкое участие всех заинтересованных сторон, так как она основана на цифровых информационно-коммуникативных технологиях. Обеспечение такого развития вполне доступно развивающимся странам и странам с переходной экономикой. Необходимо отметить, что информационно-коммуникативные технологии оказали серьезное влияние на многие отрасли экономики. Однако глубина влияния и скорость происходящих в каждой сфере или стране изменения различны. Цифровизация – это процесс перехода предприятий всех отраслей экономики на новые модели бизнес-процессов, методы управления и производства путем оснащения современными технологиями. Следует отметить, что термин «цифровизация» впервые появился в конце 20 века. Согласно историческим источникам, в 1995 году американский ученый-компьютерщик Николас Неграпонте из Массачусетского университета упомянул понятие «цифровая экономика». Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании Маджлису Оли Республики Таджикистан 23 декабря 2022 года подчеркнул: развитие отрасли связи, в частности обеспечение высокой скорости интернета и его доступная стоимость, необходима для развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, обеспечения информационной безопасности, привлечения капитала и создания технологических и инновационных парков. Также президент отметил, что в этой связи Министерством образования и науки, труда, миграции и занятости населения необходимо сотрудничать с другими министерствами и ведомствами посредством реализации современных программ профессионального обучения, широко внедрять практическую подготовку студентов путем соединения науки и производства для реализации мер по повышению уровня и качества подготовки специалистов в области промышленности и информационно-коммуникационных технологий, а также цифровой экономики. Заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан, кандидат экономических наук Сауда Джурахунзода отмечает, что формирование цифровой экономики повлечет коренные изменения в самой структуре социально-экономических отношений Республики Таджикистан. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
1: Цифровая экономика – это часть совокупности экономических отношений, которые опосредованы информационно-коммуникационными технологиями, сотовой связью и интернетом. Вполне естественно, что ее формирование повлечет коренные изменения в самой структуре социально-экономических отношений в Республике Таджикистан. В 2018 году в ежегодном послании Маджлиси Оли президент Республики Таджикистан, лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что с учетом современных процессов мы должны усилить работы по реализации цифровой экономики и внедрению цифровых технологий в социально-экономические сферы. И мы, экономисты, считаем, что именно с 2018 года начинается глобальный процесс цифровизации в Республике Таджикистан. Хотя и до 2018 года уже в Республике Таджикистан были некие шаги по цифровизации экономики. Но мы считаем, что с 2018 года Таджикистан начал именно официально начал процесс цифровизации. В 2019 году было разработано и утверждено постановлением правительства Республики Таджикистан концепция цифровой экономики в республике. И в 2021 году на основе данной концепции была разработана и внедрена среднесрочная программа развития цифровой экономики в Республике Таджикистан на период с 2021 по 2025 годы. Концепция и программа основываются основной национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года, которая основывается требованиям, именно международным требованиям и основывается целям устойчивого развития. Концепция и программа представляют собой общее видение использования современных цифровых технологий в достижениях стоящих перед государством и долгосрочном развитии Республики Таджикистан. Они также ориентированы на достижение поставленных стратегических целей, таких как создание новых рабочих мест, развитие предоставляемых услуг, увеличение валового внутреннего продукта и повышение качества жизни граждан республики.
0: Правительство Республики Таджикистан шаг за шагом работает над реализацией целей национальной стратегии развития до 2030 года. Одной из важнейших составляющих этих усилий является цифровизация экономики. Цифровизация на самом деле очень сложный и трудоемкий процесс, сложный этап перехода от традиционной экономики к современной экономике, на которую должна перейти и наша страна. Следует отметить, что национальная стратегия развития до 2030 года рассматривает 3 5-летние этапа развития для достижения такого уровня развития экономики в нашей стране. Переход к новой модели экономического развития 2016-2020 годы, быстрое развитие экономики с целью привлечения капитала 2021-2025 годов, постепенное завершение индустриализации посредством наращивания потенциала, особенно развитие науки и инноваций 2026-2030 годы. Первый этап основан на развитии промышленного сектора. На основе этой модели будет наблюдаться быстрый рост промышленности сельского хозяйства и финансов. В рамках второго этапа экономического развития будет возрождено привлечение прямых иностранных инвестиций. На данном этапе необходима реализация стратегии энергетической безопасности, основной целью которой является полное удовлетворение потребностей экономики энергоресурсами. Кроме того, будет завершено строительство и восстановление транспортных коридоров, а также решен вопрос выхода Республики Таджикистан из коммуникационного тупика. На третьем этапе наука, технологии, инновации будут развивать экономику. Эти действия подчеркивают необходимость внедрения современных технологий для содействия росту человеческого капитала. Это действие не только меняет содержание экономических отношений, но и способствует коренным изменениям в методах экономической деятельности и управления. Для реализации этой задачи, конечно, важно подготовить основные инфраструктурные компоненты, которые являются основным двигателем деятельности и развития на этапе цифровизации экономики. В этот список в первую очередь входят рабочие инструменты, программы для поставщиков, информационно-коммуникационные технологии, создание возможностей виртуального общения субъектов рынка, подготовка кадров, обладающих соответствующими знаниями и навыками для этого процесса. Без них невозможна регулярная экономическая деятельность, в том числе операции финансовых услуг, электронная коммерция, интернет-банкинга в условиях цифровой экономики. Для Таджикистана, который только развивает сферу технологий, важно перенимать опыт других стран. Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития, который был создан 3 года назад, помогает странам в вопросах цифровизации. Данный фонд работает над цифровыми проектами во многих секторах экономики. Например, с его помощью было реализовано приложение «Путешествую без ковид», которое обеспечивало безопасное передвижение во время пандемии. Еще одно приложение – «Работа в ЕАЭС», которое помогает находить работу для граждан Союза. Евразийский банк развития выделил для Таджикистана более 6 650 миллионов долларов, в том числе для развития цифровой отрасли. Эти средства будут использованы до 2026 года и помогут в поддержке цифровых проектов органов государственной власти и корпоративного сектора. Вся эта поддержка помогает Таджикистану развивать собственные технологии. В данном вопросе партнерство с Россией играет большую роль, так как российские айтишники, айти-решения признаны одними из лучших в мире. Это касается и повседневной жизни, и бизнеса, и государства в целом. Как отметила кандидат экономических наук Сауда Джурахунзода, безналичный расчет банковских систем является одним из показателей высокого уровня развития страны. Она добавила, что правительство страны осознает важную роль данной платежной системы в решении важных задач государства, а также принимаются необходимые меры для развития данной сферы.
1: Одним из показателей высокого уровня развития страны является уровень развития безналичных расчетов банковских систем. Безналичные платежи осуществляются путем перечисления суммы со счета одного клиента финансового учреждения на счет другого клиента, без использования наличных денег. Следует отметить, что правительство страны осознает важную роль данной платежной системы в решении социально-экономических задач государства и принимает необходимые меры для дальнейшего развития данной сферы. В целях совершенствования процесса развития безналичной оплаты была укреплена законодательная база Республики Таджикистан. Были разработаны и приняты стратегии. Стратегия развития платежной системы Республики Таджикистан в 2014 году. Это на период с 15 по 25 годы. Было принято постановление правительства Республики Таджикистан о мерах по расширению безналичных расчетов в 2018 году. И последний уже указ президента Республики Таджикистан, как именно указ о принятии безналичных расчетов всех государственных услуг.
0: Напомним, что 22 июня вышел указ президента Республики Таджикистан о мерах по расширению безналичных расчетов. Теперь с 1 августа государственные платежи осуществляются только в безналичной форме. Оплата за коммунальные услуги, налоги, госпошлины для выдачи разрешений и лицензий, штрафы и другие виды государственных услуг можно производить только с помощью банковских карт или мобильных кошельков. О необходимости проведения цифровой трансформации всей страны в ближайшие годы не раз подчеркивал глава государства в своих посланиях парламенту Таджикистана. По словам лидера нации, для устойчивой цифровизации национальной экономики и формирования ее технологической основы необходимо ускорить реформы в сфере связи, обеспечить поэтапный переход на цифровую экономику и цифровые услуги во всех сферах, создать технопарки, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
1: 23 декабря 2022 году уважаемый президент Республики Таджикистан в своем послании подчеркивает о важности финансового сектора в развитии экономики и ставит ряд задач по ее дальнейшему развитию, а именно наладить безналичную выплату всех налогов, государственных пошлин для выдачи разрешения, лицензий, штрафов, средств на обязательное государственное страхование, коммунальных служб и других видов государственных услуг, создание единого портала информации по счетам всех государственных структур и органов, организаций и учреждений, расширение инфраструктуры безналичного расчета и организации единого окна оплаты всех государственных услуг. Мы организация все-таки при президенте Республики Таджикистан, и выступление и послание президента является основой для наших. И это послание, и то, что было сказано президентом, для нас было основой для того, чтобы мы своими силами, Центр стратегических исследований, блок экономики провел в январе месяце исследование на тему использования безналичных расчетов населением в Республике Таджикистан, состояние и проблемы. Целью исследования являлось определить уровень безналичных расчетов населения. Мы задействовали именно сам центр, столицу и ближайшие районы и опрашивали рядовых граждан, мы опрашивали их в магазинах, в торговых точках, также не оставили без внимания рынки. Также мы опрашивали просто прохожих на улице. В опросе респондентность у мужчин составила 60,18%, женщин 38,2%. Мы здесь все-таки выдержали гендерный баланс. Возраст респондентов составил молодежи 49,1%, среднего возраста это 32,7%, и старшее поколение у нас составило 18%. Основные отрасли деятельности респондентов составило это 51% респондентов работают в государственных учреждениях, 16% это высшие учебные учреждения и 14% частных предприятий. Также мы не оставили без внимания предпринимателей, пенсионеров, сотрудников межгосударственных образовательных учреждений и, конечно, тех, кого работает на рынке.

0: Для создания устойчивого экономического развития, повышения конкурентоспособности Республики Таджикистан востребовано широкое внедрение использования цифровых технологий, особенно прорывных. Цифровизация экономики дает возможность разработать и внедрить современную модель экономического роста, привлечь международные инвестиции, изменить существующие, создать современные инновационные производства, обеспечить внутренний рынок и увеличить экспорт. Согласно статистическим данным Национального банка Таджикистана, на территории Республики Таджикистан действует более 60 финансово-кредитных организаций. Общее количество электронных кошельков кредитных организаций достигло свыше 6 миллионов. Также во всех торговых учреждениях установлены QR-коды, говорит заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан, кандидат экономических наук Саудат Джурахунзода.
1: Согласно статистическим данным Национального банка Таджикистана, на территории Республики Таджикистан действует 64 финансово-кредитных организаций с 207 своими филиалами, с 1200 центрами банковского обслуживания. В 2022 году отмечалось увеличение показателей безналичных средств платежа, в том числе количество выпущенных в обращение банковских платежных карт увеличилось до 5 миллионов. И по сравнению с 2021 годом увеличение составило 45,5%. Общее количество электронных кошельков кредитных организаций достигло свыше 6 миллионов. И по сравнению с 2021 году увеличение составило 79,1%. В учреждениях торговли и обслуживания республики установлено свыше 17 тысяч штук QR-кодов. Это значит, уже в Республике Таджикистан используется, в торговле используются QR-коды. И по сравнению с 2021 годом это увеличение составило свыше 58%. Также в республике в течение 2022 года для обслуживания держателей платежных карт 21 отечественная финансово-кредитная организация были установлены следующие безналичные платежные устройства. В том числе 1700 банкоматов. Увеличение по сравнению с 2021 годом составил 22,1%. 6000 электронных терминалов, увеличение составило 23,1%. В том числе свыше 2000 штук в пунктах выдачи наличных и свыше 3800 штук в учреждениях торговли и обслуживания страны.
0: В данный период цифровизация банковской системы занимает лидирующие позиции. Разрабатываются и внедряются электронные платежные приложения, такие как Амунатбанк, платежная система Алифмоби, банк Эсхата и Хумо. Расширяются возможности по безналичным платежам в магазинах, на рынках, в системе оплаты коммунальных услуг, погашения кредитов, перечисления денежных средств как внутри страны, так и за ее пределами. Внедрение интернет-банкинга дало возможность предпринимателям сократить расходы финансов и по использованию банковских услуг. Представители российских властей все чаще говорят о необходимости сотрудничества в вопросах ускорения цифровизации Таджикистана. Во время своего визита в Таджикистан министр экономики и развития России Максим Решетников договорился с таджикской стороной о продолжении процесса цифровизации налогового администрирования. Также были заключены договора о помощи Федеральной налоговой и Федеральной таможенной служб России и их коллегам из Таджикистана в вопросах электронного взаимодействия. О соглашении Роспотребнадзора о взаимодействии в санитарно-эпидемиологической области также будет касаться цифровых решений. Одно из важных направлений цифровизации нашей страны – здравоохранение. Совместно с Россией Таджикистан развивается и в области телемедицины. Это поможет повысить доступность медицинских услуг для жителей труднодоступных районов республики, которые в настоящее время не всегда могут прийти на очный прием к врачу. Развитие технологии позволит улучшить сервис онлайн-записи на прием, систематизировать сбор анализов и обследования. Еще одно направление – цифровизация управления городским хозяйством. В этом направлении российские компании готовы поделиться собственным опытом и технологиями. Российская компания «Русатом» инфраструктурные решения совместно с ГУП «Умный город» в Душанбе внедряет новые инициативы и современные технологии в данной сфере. Они позволят выстроить диалог между муниципальной властью, населением, предпринимателями, повысить эффективность скорости обслуживания и дать возможность жителям влиять на вопросы развития города. Развитие всех данных сфер ставит в приоритет вопросы защиты от кибермошенников. Информационная безопасность необходима государству, бизнесу, населению. Во время встречи глав Центральной Азии и России стороны отметили необходимость развития данного направления. Мы выступаем за разработки и нейтрализацию угроз в области информационной безопасности, которые могут привести к обострению конфликта в глобальном медиапространстве. Стороны признают важность активизации усилий на национальном, двустороннем, многостороннем уровнях в борьбе с использованием технологий в преступных целях. Таким образом, вопрос цифровизации является приоритетным для Таджикистана. Развитие идет поступательно и видны успехи. Однако нам необходимо сотрудничество с другими странами для принятия опыта технологий и более ускоренной цифровизации нашей страны. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная рубрика «Тема дня». Будьте с нами на волне 105.5 FM.
2: Оперативные репортажи и срочные новости из официальных источников. Овози Тоджик. На 8 языках в информационном пространстве. Овози Тоджик.
3: Радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Вози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Вози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Вози Тоджик» – путешествие по солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Вози Тоджик».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Литературная страничка». Сегодняшний выпуск мы посвящаем известному таджикскому поэту, писателю, публицисту и переводчику Аминджону Шукухи, человеку, который внес вклад в развитие современной таджикской литературы. Его творчество наполнено любовью к родине, уважением к человеку, теплотой и искренностью. Произведения поэта до сих пор находят отклик в сердцах читателей разных поколений. Аминджон Шукухи родился в 1923 году. С детства он проявлял интерес к литературе, любил читать книги и писать стихи. Уже в юные годы будущий поэт понимал, что слово обладает огромной силой. Оно может вдохновлять, поддерживать и объединять людей. Его творческий путь начался в непростое время. Однако именно жизненные трудности помогли поэту глубже понять ценность мира, дружбы и человеческой доброты. Эти темы позже стали главными.

Поэзия Минджона Шукухи отличается особой душевностью. В его стихах можно почувствовать любовь к родной земле, уважение к традициям народа и восхищение красотой природы Таджикистана. Он писал о простых людях, тружениках, матерях, молодежи, о тех, кто своим ежедневным трудом создает будущее страны. Именно поэтому его произведения были близки и понятны каждому читателю. Особое место в творчестве поэта занимала тема Родины. Для Аминджона Шукухи Таджикистан был не просто местом рождения, а источником вдохновения и духовной силы. В своих стихах он воспевал величие гор, красоту рек и садов, богатую культуру таджикского народа. Через поэтические строки автор передавал любовь к своей земле и призывал беречь мир и согласие.

Свои творческие шаги Амин Джоншу Кухин начинал еще в 30-е годы прошлого века. Но первые его публикации отмечены в начале 40-х. Амин Джоншу Кухин был принят в члены Союза писателей СССР в 1947 году, когда ему было всего 24 года. Рассвет творчества Амин Джоншу Кухин приходится на 50-е годы прошлого столетия. Он пишет серию лирических сборников и становится признанным лидером лирического жанра. Среди первых работ – сборник «Голос сердца». Амин Джоншу Кухин искусно ловит послевоенные дуновения оттепели, изящно уходит от строго патриотических и идеологически сжатых форм к более романтичным, чем вызывает огромный интерес, особенно

у молодежи. Известный таджикский поэт Кулали отмечал: «Стихи Шукухи были гимном молодежи, и мы жадно ждали его новых творений. Венцом лирики Шукухи стал стих «Тугульне» – «Ты не цветок», который стал абсолютно новым подходом к уже сложившимся образам в персидских газелях. Спустя многие десятилетия этот стих продолжает оставаться одним из самых известных творений 20 века в таджикской литературе. Из более крупных работ Шукухи критики отмечали поэму «Аллея влюбленных», которая также нашла широкий отклик среди почитателей творчества Эмджона Шукухи. В 1965 году за цикл стихов «Семья и любовь» Эмджон Шукухи удостаивается звания лауреата государственной премии имени Абу Абдулла Рудаки, высшей награды в области литературы в Таджикистане. Оставаясь поэтом, Эмджон Шукухи создал ряд произведений, которые доказали его истинное мастерство как прозаика. В 1961 году его повесть «Шахло» и затем продолжение повести «Шахло и Шифо», написанная в соавторстве с Аскаром, имела огромный успех. Тема борьбы с невежеством, затронутая в повести, остается очень актуальной по сей день. Его поздние работы, повести «Личная подпись», «Фея острова» и роман «Зигзаги Дорог», который был отмечен на всесоюзном уровне, окончательно закрепили за Эмджоном Шукухи регалии талантливого прозаика. Шукухи был известен как изящный юморист. Его сборник «Рассказы Мулло Латифа» – это прекрасный образец отображения народного юмора в литературе. Уважаемые радиослушатели, творчество Эмджона Шукухи известно не только в Таджикистане. Многие его произведения переводились на другие языки, благодаря чему с таджикской литературой знакомились читатели разных стран. Кроме поэзии, Эмджон Шукухи занимался публицистикой и переводческой деятельностью. Он стремился развивать культурные связи, знакомить читателей с мировой литературой и в то же время достойно представлять таджикскую литературу за пределами страны. Говоря о творчестве поэта, невозможно не отметить его язык. Его произведения написаны простым, красивым и понятным стилем. В этом и заключается особая сила его поэзии. Она легко воспринимается, но при этом несет глубокий смысл. Стихи Эмджона Шукухи учат добру, уважению к старшим, любви к родной земле и человечности. Его творчество сегодня остается актуальным. Большую часть своей жизни поэт посвятил служению литературе и культуре. Он активно участвовал в общественной жизни, встречался с молодежью, поддерживал начинающих писателей и поэтов. Его вклад в развитие таджикской литературы высоко оценен современниками. Эмджона Шукухи занимает достойное место среди известных деятелей культуры Таджикистана. Дорогие друзья, литература – это зеркало души народа. Именно такие поэты, как Эмджон Шукухи, помогают сохранить духовные ценности, историю и культурное наследие для будущих поколений. Читая его произведения, мы учимся видеть красоту окружающего мира, ценить мирную жизнь и уважать друг друга. На этом наша очередная литературная страничка подходит к концу. Сегодня мы говорили о жизни и творчестве талантливого таджикского поэта Эмджона Шукухи, чье литературное наследие продолжает жить и вдохновлять людей. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире.

0: Мы продолжаем наши программы на радио Вози Туджик. Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по истории, традициям и секретам приготовления самого знаменательного блюда Таджикистана – плова. Это не просто еда, это символ гостеприимства, радости и объединения людей. Он является блюдом народов Средней Азии, особенно таджиков и узбеков. И хотя оба народа называют его своим национальным блюдом, именно таджики сделали его частью своей истории и поэзии. Таджикский поэт 14 века Буйсак Атима посвятил плову отдельную поэму «Дастан», где плов назван царем блюд.
1: Повалива Мумина, ведущий научный сотрудник Института история, археология, этнография имени Дониша, этнограф, кандидат исторических наук. Я хотел бы несколько слов сказать о блюде плов. Блюдо плов известно у таджиков, согласно источникам 14 века. Вообще рисовые блюда были известны еще с 10 века. Но вот слово плов с 10 века, как плов, вот полов, не упоминалось. Абу Алипсино подчеркивает рисовые блюда, пишет о рисовых блюдах. Но он слово плов не говорит вот до 14 века. В 14 веке Абу-Исхак Атима, ученый, известный мыслитель, у него была любимая женщина, которая тяжело заболела. И никак, и ничего кушать не могла, ничего есть не могла. И вот ее памяти посвятил, вот он стихи специальные, это целый дастан, это поэма целая, посвященная плову и все пищи, таджикской пищи. Писал он на персидском, конечно, естественно, на персидском, арабской графикой, но когда читаешь, это все по-таджикски, идет на таджикском языке. Mm-hmm. И вот стихи прямо на таджикском языке, вот читаешь, когда они на таджикском. Там упоминает, пишет целую поэму, одна из глав посвящена вот плову и угро. А он пишет в этой поэме, что угро, в общем, среди всех блюд, два блюда претендовали на первое место у таджиков. Это угро, тогда багро называлось, там как багро упоминается. Потом он принял слово угро. Блюдо оши полов, которое мы ош говорим, это ош, это в смысле блюдо, переводится как блюдо ош. Mm-hmm. Пища, блюдо. А полов, вот это название плова.
0: Слов об истории. Рис появился в Индии несколько тысячелетий назад, а затем попал к восточным иранцам, бактрийцам, сагдийцам и маргианцам. Археологические находки в Мерве и китайские источники подтверждают, что уже во втором веке до нашей эры рис выращивали в Парфии. Нет сомнения, что с появлением риса появились блюда из этого зерна. Рис растет в воде в специально для него подготовленных мелких искусственных водоемах, которые по-таджикски называются поло. Возможно, слово поло происходит от полова. Вода в древнем таджикском языке называлась ов, и сегодня горный таджики, даравас, цикулябцы и другие вместо слова «ов» говорят «ов». Слово «полов» впервые появляется в источниках 14 века, но блюда из риса существовали и раньше. Это были каши, щербиринч, шавля и плов. Великий ученый Авиценна упоминал о рисе как о полезном и питательном блюде для здоровья.
1: Оши полов, которые мы ош говорим, это ош, это в смысле блюдо, переводится как блюдо ош. Mm-hmm. Пища, блюдо. А полов, вот это название плова. И вот оши полов, там он называется музафар, там называется. Это музафар в переводе победитель. Теперь вот в этом дастане, вот бухарские таджики, северные таджики, бухарские таджики, до сих пор плов называют, или плов говорят, или музафар говорят. Mm-hmm. Приготовьте, например, говорят нам музафар, или дайте нам музафар. В смысле, они полов не говорят, говорят музафар. Музафар идет вот с этого 14 века, вот это, с этого дастана вот это название. Музафар – это значит плов. Mm-hmm. Почему он музафар, победитель называется? Вот в этом дастане два блюда претендовали на первое место, он пишет. Угро и лапша. Угро – это лапша.

0: Фак в своей книге «Хако Иг Улад Вид» о рисе пишет так же, как о калорийной пище для людей, которые страдают расстройствами желудка. Из этого следует, что блюда типа щербиринч, рисовая каша, шавля и плов существовали в 9-10 веках, а возможно и раньше у таджиков. В частности, в книге «Сурат Васират ибн Сино», рассказ об Абу Али ибн Сино, говорится, что однажды Авиценна встретил табиба, который говорит, говорила с больной женщиной, заболевшей от мурхпалава, плова из курицы. Плов может готовиться разными способами. В Центральной Азии его готовят в одном казане. Последовательно закладываются масло, мясо, овощи и рис, а перед подачей добавляют орехи, изюм и жареный лук. Исага Атима написал специальную поэму о том, как плов стал царем блюд. Эта поэма называется «Война Музафара с Бугро». Слово «Музафар» переводится как «победителя Бугра». Это современное таджикское блюдо угро – лапша. Угро в таджикской, уйгурской и узбекской кухне является очень популярным блюдом. Существует много разновидностей этого блюда, поэтому в поэме отражено сражение плова с Бугро, которое претендует также на первое место. Далее, друзья, давайте послушаем этнографа Мумину Шовалиеву.
1: Очень палав, там он называется Музафар, там называется. Это Музафар в переводе победитель. Теперь вот в этом Дастане вот бухарские таджики, северные таджики, бухарские таджики до сих пор плов называют или плов говорят, или Музафар говорят. Приготовьте, например, говорят нам Музафар, или дайте нам Музафар. В смысле, они плов не говорят, говорят Музафар. Музафар идет вот с этого 14 века, вот это, с этого Дастана вот это название. Музафар это значит плов. Почему он Музафар, победитель называется? Вот в этом Дастане два блюда претендовали на первое место, он пишет. Угро и лапша. Угро это лапша. Плов. Вот два блюда. Как мы знаем, у таджиков в Таджикистане на любые там мероприятия сначала готовят угро, а потом уже подают плов. Это два обязательных блюда, которые применяются во всех ритуалах. Во всех ритуалах разных. Кроме угро, только не применяются у таджиков во время похоронных обрядов. Потому что считается, что если угро сделать соседи, когда в три дня приносят в дом спокойным, соседи же готовят. Нельзя же в доме три дня готовить. Если угро принесут, это удлиняется смертность. То есть может повлечь за собой смертность. Поэтому угро вот только похороны несут. А так во всех обрядах, и в рождении, и в свадебном, первое блюдо – это угро. И вот здесь они в этом Дастане 14 века Абу-Исхака Атима, они оба претендуют. Там приводятся все таджикские блюда. Вот у речки они назначают сражения. На стороне блюда оши угро, блюда, например, такие как чака, там вот этот сыр, вот это чака, вот это сметана наша таджикская, или вот эти джургод, вот наши вот эти есть, эти кефир наш, типа кефира. Вот они на стороне угро. Как раз угро, вот это блюдо, без них не готовится, вот перемешку с ними. На стороне плова все блюда, которые рисовые блюда, щербиринч, например, рисовая каша, мастова, вот все эти названия приводятся в том же виде, в котором вот сейчас мы используем. В 14 веке, источник 14 века. И вот и угро претендует на первое место, и плов претендует. И там они объявляют сражение, как будто бы у речки там один... Там, а лепешки, как вам сказать, они нейтральные, они не на этой стороне, не на этой. Все названия лепешек там приводятся. Все названия лепешек приводятся, все-все там приводится. Вот, и сражение выигрывает плов. И поэтому с этого дня его называют Музафар Палов. То есть Музафар происходит вот от этого Дастана, где он победил там в этом блюде, и он занял первое место, вот этот плов. И с того момента плов всегда называется Музафар Палов. Вот до сих пор его Музафар Палов называют. То есть он уже занимает основное место среди всех таджикских блюд.

0: Еды плова готовят из смеси растительных и животных жиров, что обеспечивает потребность организма в жирных кислотах. Богат минеральный и витаминный состав плова. Для его приготовления используют овощи, морковь, репу и другие фрукты, айву, яблоки, гранаты, изюм, а также зелень, приправы, специи. Ко многим видам этого блюда можно подать овощные салаты, фрукты и ягоды. Плов подразделяют по набору продуктов. Плов из баранины, плов с айвой, плов с курицей, плов с изюмом. По способу приготовления существует плов. Такие виды плова: гесарский, самаркандский, бухарский, ферганский. Из набора одних и тех же продуктов можно приготовить разные виды плова. Сегодня таджикские повара готовят более 130 разновидностей плова. В зависимости от региона используют морковь разных сортов. Оранжевый в гесаре, гарме, дарвазе, куляве, желтую в самарканде, бухаре и пинджикенте. Плов может быть с бараниной, курицей, сайвой, изюмом или овощами. Как говорит ведущий научный сотрудник отдела этнографии Института истории, археологии и этнографии имени Дониша Национальной академии наук Таджикистана Мумина Шувалиева, таджикский плов – ритуально престижное блюдо. Без него не обходится ни одна торжественная трапеза.
1: Потом в 19 веке Хори Рахматуллах Озехи Бухарои, известный автор, он описал 228 видов плова. Представляете, там среди них очень много видов плова, где-то почти 60-70-80 видов плова. Вот с гречкой, например, с фасолью плов, с угро полов назывался. В общем, полов Джони Ама называется. В общем, очень много видов прям по источникам приводится. То есть очень много, у таджиков было очень много видов плова. А сейчас у нас разделяется как плов самаркандский, плов бухарский, плов таджикский, плов узбекский. Это в зависимости от того, как рис накладывают. Например, в самаркандском плове и в бухарском. Бухарский плов, он желтоватого цвета. Вот, желтоватого цвета. И сверху перемешивают. Там морковь с рисом перемешивают. Вообще слово «полов» – это смешанное блюдо переводится. Потом я еще что хочу сказать. Плов по всему миру известен. Он и у арабов есть, и у турков есть, и у всех иранцев есть. Но у них плов, знаете, как готовится? Без моркови. Вот с морковью готовится только в Средней Азии. И в одном котле. Они готовят как отдельно. Вот на дуршлаг откладывают, на дуршлаг, а потом сверху подливу делают. Это у них типа с подливой. Откидной называется плов. А у нас не откидной. Все готовится в одном котле. Все вместе. Это только в Средней Азии так готовится. Туркмены, киргизы, узбеки так, по-видимому, переняли у нас. Вот, согласно источников. Это согласно источников. Рис сели тоже, так ученые предполагают, что палеоу, полов – это палеоу. Это грядка, покрытая водой, потому что рис под водой же растет. А в переводе палеоу – это по частям, если перевести, то это грядка с водой называется. Действительно, они заливаются водой и растут в воде. Сам рис к таджикам перешел из Индии в первом веке нашей эры.
0: Это не просто еда, это символ гостеприимства, радости и объединения людей. Он является блюдом народов Средней Азии, особенно таджиков и узбеков. И хотя оба народа называют его своим национальным блюдом, сегодня многие привыкли считать плов узбекским. Как объясняет ведущий научный сотрудник отдела этнографии Института истории, археологии и этнографии имени Ахмади Дониша Национальной академии наук Таджикистана Мумина Шувалиева, такое заблуждение связано с тем, что культуры таджиков и узбеков очень похожи. Мы живем в соседних регионах, у нас общие традиции, похожие праздники и гастрономия, поэтому многие воспринимают таджикское блюдо как узбекское блюдо, хотя таджики готовили еще с 9 и 10 веков.
1: Он считается нашим блюдом. То есть узбеки с таджиками в процессе веков мы были соседями. Как мы видим, вот слово «полов» Он, это земледельческое блюдо, посмотрите. Таджики были древними земледельцами. А это земледельческое блюдо. Рис земледельцы, лук это земледельческий. Морковь, между прочим, плов готовился без моркови. В конце 19 века, в начале 20-го появилась морковь. И они стали готовить с морковью. Стали готовить плов с морковью. Вот. И вот в процессе веков мы же соседи с узбеками. Мы перемешивали с ними постоянно. У нас браки были, мы жили на одной территории. То есть мы у них переняли, они у нас переняли. Поэтому узбеки тоже хорошо готовят плов. И у них тоже это считается блюдом таким основным. Узбеки тоже были, частично они земледельцы были, часть были земледельцами. И вот в процессе веков они тоже переняли у нас плов. А так плов, он в источниках приходит, написан, что это на таджикском языке. Все блюда вот на таджикском, там даже есть все виды халвы, вот которые халвы у нас продают, национальные халвы, все там перечисляются, очень много видов, 228 видов блюд там указано вот в этом.
0: Дорогие слушатели, если вы хотите почувствовать настоящую атмосферу таджикской кухни, попробуйте приготовить плов дома или посетите местный ресторан. Главное, чтобы блюдо было приготовлено с любовью. На этом наша программа подходит к концу. До новых встреч в эфире, друзья!